0: впишутся в наши ночные посиделки. Чуть раньше проект из Италии Аве и мега стильная электронная работа Meet Me in the Dark. И послушаем певицу, которая за свою небольшую карьеру уже имеет за плечами 6 номинаций и одну статуэтку Грэмми. Chapel Roan и Good Luck Babe на Европе Плюс. Только прежде хотим напомнить про...
1: Лучший дебют Жерель Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine. Крутейший взлет. Дивак. Slow Down. Номер один по-прежнему Дати. Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Брайтон прямо сейчас в наших приемниках в Москве. 3:33, я Олег Шишкин. Большой привет всем, кто еще или уже не спит. Плавно заплываем в понедельник, в новую рабочую неделю, которую советую проводить вместе с Европой Плюс. И тогда она гарантированно пройдет на 10 из 10 под лучшую музыку планеты Земля. Уже в ближайшие 15 минут мы услышим немецкий электронный дуэт братьев Хайн, Фастбой, Music Sounds. Еще давайте-ка послушаем Тома Грегори, Footprints, но сперва Мизма и электронная тема из Франции под названием «Hello».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, и что могу предложить на эти 30 минут? Давайте будем разбираться. Зоя и свежая тема танцевальная.

И о здоровяк с волшебным голосом Тедди Свимс, Mr. Know It All. И это лишь малая часть того сладкого музыкального пирога, что ждет нас впереди, так что оставайся вместе с нами.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 4 ровно.

Диджейская карьера имеет очень серьезное достижение. Она стала первой девушкой, записавшей микс для легендарной серии In Search of Sunrise. На за все 25 лет ее истории эта серия, в которой в свое время открыл сам Тиесто, и только парни туда поставляли музыку. И, пожалуйста, Зоя теперь в том числе в числе музыкальных легенд. Далее предлагаю послушать Биби Рексу и Дэвида Гетто, Sad Girls, также Джейд Чорч, Тимофей, Барташ Бренес, Терри Би, трек Heaven и... Легкая вещица «Take Me There» через пару минут.

артистов, как «By India». Услышим спектакль также «Two Colors», свежая вещица «Примадонна» и «Клан Карасел», «Hit Ride» буквально через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Индия, под которой, кстати, на живом завтраке с бригадой У Миша Зайцев поставил рекорд по поеданию круассанов. Да, целых 6 штук за время трека. Ну, да, да, вспомним, как это было. Было круто. Кто не пришел, то смотрим трансляцию на нашем сайте europaplus.ru и ВК-видео все эксклюзивно лежит. Можно зайти и посмотреть, как это было в прошлую пятницу. И до финала часа успеем послушать Риман, Супергерл и Ava Max. Don't click play буквально через 3 минуты.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 5 часов утра.
1: Подъем. Европа Плюс.
2: А вот и начинается наша прекрасная неделя. Под эти аплодисменты для всех красавцев и красавиц, кто уже проснулись, заварили кофеек и готовы врываться. Делать это так, чтобы люди вокруг смотрели и завидовали, думали, ну как же он? Как же он такой бодрый-то в 5 утра-то? Ну куда же он пошел-то? Он что? У него что, какие-то планы, что ли, серьезные? Он собирается сделать что-то интересное? А вот да. И меня зовут Миша Зайцев, крутой подъем на Европе Плюс. Я, если еще этого не сказал, скажу еще раз. Чуть позже. В общем, я намерен тебя поддержать во всех твоих прекрасных действиях этим утром. И начнем, конечно же, с того, что, возможно, ты сегодня заберешь подарочек. Да, просто вот понедельник, казалось бы, да. Проснулся, ничего не ожидал, а тут дозвонился в удачный созвон. Твоя одна из последних цифр номера телефона совпала с другим слушателем. И все, классный шопер уже окажется в твоих руках буквально в течение ближайших получаса. Я не рекомендую никуда уходить. Будем играть. Также гороскоп, конечно, на горизонте. Ну и хиты Шакира, Burna Boy. Впереди Дай-Дай, сразу после Тимола, Арнон и Кило. Также прямо сейчас The Second Voice, Let Me Be. Делай громче, это понедельничное утро вместе с нами.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

осень – время выйти за рамки обыденного и посмотреть шире. На себя, на моду, на мир вокруг. Торговый центр «Павелецкая Плаза». Место, где мода встречается с вдохновением. Где каждый день – это новые возможности для твоих стильных идей. Более 250 любимых брендов для уютной осени. Торговый центр «Павелецкая Плаза». Видеть шире, быть в центре, быть собой. Торговый центр «Павелецкая Плаза». Павелецкая площадь, дом 3. Метро «Павелецкая».

0: Крутой подъем.
1: Кофеманы выглядят гораздо спортивнее других людей. Финские ученые провели исследование и выяснили, что любители кофе обладают более развитой мускулатурой, благоприятным гормональным фоном и меньшим количеством висцерального жира. У мужчин вообще выявили повышенный уровень тестостерона у тех, кто, у любителей заварить себе кофеек. Еще фанаты бодрящего напитка лучше защищены от диабета. Подобный положительный эффект наблюдается как у женщин, так и у мужчин. В исследовании приняло участие несколько тысяч человек. Финляндия. Дело в том, что лидер по потреблению кофе на душу населения во всем мире. Поэтому ученые этой страны точно знают, о чем говорят. Так что, дорогие друзья, товарищи, вот, пожалуйста, с утра кофеек. Это я вам что, думаете, просто так, что ли, говорю? Нет. Еще и положительно на здоровье влияет, как нам однажды Павел Беседин в новостях рассказывал. Поэтому вот все подтверждается. С каждым днем узнаем что-то новое в крутом подъеме на Европе Плюс. А я говорил, что это познавательная передача, не только развлекательная. Майли Сайрус прямо сейчас. Buzz Persuades. Делай громче. Летим.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.
0: Let's go.

ты не будешь чья-то личная. Лирик здесь на Европе Плюс, ну и правильно. И правильно, каждый человек сам для себя, сам по себе. Миш Зайцев, меня зовут, мы продолжаем крутой подъем на Европе Плюс. До гороскопа осталось совсем немного, перед ним пару треков для тебя поставлю. Тембор Сити, Self-Aware послушаем сразу после Лютер, Кендрик Ламар и Сиза.

у вас день принятия поспешных решений. Раки, сегодня вам необходимо проявить лидерские качества. Львы, вы легко сумеете распознать чужие мотивы. Девы, с новой успеха станет ваша повышенная коммуникабельность. Весы, этот день используйте для закрепления успехов и достижений. Скорпионы, сегодня вам стоит быть более открытыми и честными. Стрельцы, многое будет валиться из рук, но вы все успеете поймать. Козероги, вы сумеете проявить мудрость там, где возможны только эмоции. Водолеи, соблюдая все правила, вы пропускаете все удовольствия. Рыбы, вы почувствуете потребность поделиться с кем-то своими переживаниями. Вот что говорят звезды. Удачный созвон впереди. Kimo Sounds, Do It 2, Rise Slow и также Attention. Успеем послушать Charlie Puth прямо сейчас.

Rai Slow, Kimo Sound здесь на радио номер один в России, 5.35 в столице. И самое время подарить подарочки кому-то из наших слушателей. Ну, по крайней мере, попробовать это сделать. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся сюда, ко мне, поболтаем. 745-6565, код Москвы 495. Удачный созвон, Европе Плюс ждет тебя.

0: кого мы сегодня проверяем совпадение номеров телефонов. С нами на связи Виктор Вить. Привет тебе, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Значит, Вить, сегодня день тульского пряника. И я хотел спросить, какой любимый твой десерт? Вообще, в принципе, из всех существующих. Это может быть что угодно, что-то мучное или, я не знаю, фруктовое, что угодно.
1: Блинчики тещины.
0: Ой, замечательно. Я только что в наш телеграм-канал Европа Плюс написал о том, что у меня блинчики я обожаю. Я обожаю блины, вот и икру туда добавить, или сметану, или вообще все, что угодно. Варенье, блины. Наверное, у меня вот это с детства. И у меня, потому что бабушка совершенно, ну, она готовила чудеснейшие блины. Сейчас уже реже это делает, говорит, потому что да, уже все надоело мне. Говорит, сам готовь. Я поэтому, но я еще сам ни разу не попробовал, надо будет обязательно попытаться, но я боюсь, что мои блины, конечно, с ней не сравнятся. Так, а у тебя тещины блинчики, да, ты говоришь? Красота.
1: Тещины блинчики.
0: Именно тещины. Замечательно. Это правильно, Вить, это правильно. Ну, хорошо. С нами на связи также еще Александр, Саш, и тебе доброе утро.
2: Доброе утро. Привет, Иркутск. Привет, Европа Плюс. Привет, страна.
0: Привет. Саш, что насчет твоих любимых десертов? Что любишь такого?
2: Я солидарен с тобой, Миша. С тобой ведь блинчики, да?
0: Ребят, вот мы здесь собрались втроем. Любители блинов. Шикарно, шикарно. Так, а масленица у нас еще уже прошла? Да, прошла уже. Прошла. Я что-то на секундочку немножко завис, подумал, так, как будто мне показалось, что еще нет, а масленица-то была когда? Уже давненько мы все. Но разве нам нужен повод для того, чтобы однажды встать за плиту и сделать что-нибудь чудесное? Или, я не знаю, прийти кого-нибудь в гости на блины? Какой-нибудь нужен отдельный блинный праздник? Ладно, мы здесь что, собрались только блины обсуждать? Нет. Еще, может быть, подарочек я вручу вам сегодня от Европы Плюс, но нужно, чтобы одна из цифр ваших номеров телефонов, вот из последних трех, совпала. Вы готовы проверить?
1: Да.
0: Угу. Ну, тогда погнали.
1: Да, конечно.
0: Вить, мы с тебя начнем. Ты первый дозвонился, поэтому давай свою последнюю цифру номера телефона в студию. Что там?
1: Ноль.
0: Саш, у тебя?
1: 8.
0: Не совпадение. Идем дальше. Вить, давай предпоследнюю.
1: 3.
0: Так, Саш.
1: 8.
0: Опять 8. Что ж такое? Ладно, еще последний шанс есть. Вить, давай третью с конца.
1: 2.
0: Саш?
1: Да, 2.
0: Ага! Красота! Ну вот, вселенная все видит. Любители блинов должны получать подарки. Мне кажется, по-другому быть не может. Парни, классные шоперы от Европы Плюс отправляют все вам. И эти аплодисменты также для вас.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Я желаю вам чудесного понедельника и классной недели. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Пока, ну добро.
0: Больше хитов впереди. Том Оделл прямо сейчас. Another Love. Делай громче. Летим вперед.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

В эту пятницу, ну, вернее, получается, в прошлую, да, сегодня понедельник, на прошлой неделе, в пятницу, имел прекрасную, счастливую возможность я, видишь, Зайцев, ведущий крутого подъема, на Европе Плюс пообщаться с этим прекрасным, прекрасным музыкальным исполнителем, артистом из Румынии, совершенно очаровательный Богдан, просто один из добрейших людей, которых я встречал когда-либо в своей жизни, просто невероятный, глаза у него прям светятся, и такой он добрый, такой говорит: «Миш, ну вообще так, я первый раз в России, первый раз в Москве, так здорово меня встретили, спасибо огромное, что пригласили». И вышел после этого на сцену живого завтрака в ВК-стадиуме и невероятно круто исполнил свои треки, в том числе «Count on Me». Кстати говоря, больше хитов в финале этого часа. «Deaf in the Dark» сразу после «Glide», «Naked» и «Portugal the Man». Делай громче, летим вперед.

0: Лев in the Dark на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, новостей и подарков. Все это в следующем часе крутого подъема на Европе+.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Привет, Миша, привет всем, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Кавказ и Алтай стали самыми желанными направлениями для походов по России. О. Туда хотели бы отправиться 27-26% респондентов соответственно. Также в топ вошли Байкал, Урал, Карелия. При этом больше всего россиян интересуют короткие форматы. Самыми популярными вариантами стали пешая прогулка на несколько часов и однодневные маршруты без ночевки. Далее идут маршруты с ночевками в гостиницах, турбазах или глэмпингах, а также походы на несколько дней с палаткой. Тебе что больше, так сказать,
1: слушай, я вот сейчас ты говоришь, я вспоминаю, как мы с семьей ездили на машине в путешествие и останавливались вот так вот в мотелях разных. Было круто.

0: Но сейчас я не знаю, вот насколько я бы себя комфортно чувствовал, знаешь, в каком-то незнакомой локации, где-то.
1: В палаточке.
0: Да, да. Не
1: спальный
0: знаю.
1: Мешок.
0: Я вообще люблю, когда у путешествия есть какая-то конкретная цель. Поэтому я не могу долго гулять просто. Мне нужно, вот мы идем в магазин, мы идем там в ресторан, мы идем куда-то конкретно или на какое-то супер красивое место, локацию. Поэтому вот я не супер фанат пеших прогулок, вот таких.
1: Ну, в общем, ты любитель поездок на моря.
0: Да, и лежать, вот это вот, ничего не делать. А ты?
1: Я тоже.
0: Во, прекрасно.
1: Почти 3/4 опрошенных россиянок готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации, а каждая пятая полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще 12% согласны помогать мужчине, но только временно. При этом почти половине опрошенных уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а 16% россиянок помогали партнеру выплачивать кредиты и долги. Ну а ради финансовой поддержки мужчины 40% женщин отказывались от отпуска, еще около трети сокращали расходы на рестораны и одежду.
0: Вот так вот, слушай.
1: И в избу войдут, и коня остановятся.
0: Да, точно. Ну, про наших девчонок речь. Не, ну я что скажу? Иногда нужна поддержка. Мужчины в разные ситуации
1: попадают. Хотя бы словом.
0: Да, взял все деньги, потратил на PlayStation. Ну и что теперь? Надо поддержать человека. Как это? Вот все, что ли? Отворачиваться? Нет. Нужна рука женская, которая поддержит.
1: А в Швеции женщина нашла клад. Копия...
0: Вот, Марат, вот.
1: Причем произошло это в тот момент, когда она копала червей для рыбалки. Выкопала она 24 тысячи серебряных монет и почти 150 предметов эпохи викингов и раннего средневековья. Большинство находок из серебра, есть позолоченные изделия, несколько золотых вещиц. Шведка, которая после этого рыбалку, естественно, отложила, тут же сообщила о находке властям. Представители шведского управления национального наследия сообщили, что найденный клад отличается большой сохранностью и представляет исключительную историческую ценность. Кстати, женщина получит вознаграждение 350 тысяч евро.
0: Угу. Вот, к слову о том, что девушки могут поддерживать молодых людей.
1: Копая червей для рыбалки.
0: Ну, видишь, где клад нашла красавица. Вот, вложит своего молодого человека в денежку. Или поддержит его в какие-то сложные ситуации, когда у него, ну, так скажем, не будет хватать на что-то. Я не знаю. Нет, на самом деле это круто. Правда, я не понял. Она пошла на рыбалку, в итоге археология, а в итоге вообще клад нашла. Ну, красотка. Поздравляю.
1: Вообще все удачно сложилось.
0: Да, у нас клад — это музыка наша, Марат.
1: Ну, расскажи, что чем-то порадуешь нас, чем-то поддержишь.
0: Конечно. Нептуник Аварев сразу после Take My Breath, The Weeknd. И прямо сейчас Доминик Файк, Baby Doll в крутом подъеме на Европе Плюс.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

нужно задуматься о песне Нептоники What If. И то есть, что если я в этом часе наберу номер, дозвонюсь Европа Плюс, да, что если я выиграю подарок от радиостанции номер один в России на в этот понедельник, в начале этой недели, что если...

0: если это случится, и все, и потом дальше уже не размышлять, просто набрать номер, дозвониться. Но это не сейчас, это чуть позже, когда будем играть в Мозагруз. Ну а пока Тейлора Свифт встречаем этим утром The Fate of Ophelia. Делай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Трек Ту-ту-туру круче всего готовить завтрак. Это я вам авторитетно и уже с опытом заявляю. Сидерленд написали отличный хит для начала классного дня, в особенности понедельника. Межзайц меня зовут. Гороскоп уже на горизонте. До этого пару хитов успею для тебя поставить. Лики Ли, I Follow River, сразу после Hello, Мизмо. Делай громче, летим в это утро.

Советы вселенной к этому часу узнаем. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, звезды вам дают сегодня много сил. Пользуйтесь на здоровье. Тельцы, зачем ворошить старое, если можно наворотить новое? Близнецы, у вас день принятия поспешных решений. Раки, сегодня вам необходимо проявить лидерские качества. Львы, вы легко сумеете распознать чужие мотивы. Девы, основой успеха станет ваша повышенная коммуникабельность. Весы, этот день используйте для закрепления успехов и достижений. Скорпионы, сегодня вам стоит быть более открытым и честным человеком. Стрельцы, многое будет валиться из рук, но вы все успеете поймать. Козероги, вы сумеете проявить мудрость там, где возможны только эмоции. Водолеи, соблюдая все правила, вы пропускаете все удовольствия. Рыбы, вы почувствуете потребность поделиться с кем-то своими переживаниями. Вот что говорят звезды. Музагруз впереди, сразу после Warner и Lauren, Let Me Forget You. И Sorry, I'm Here for Someone Else. Успеем послушать Бенсон Бум прямо сейчас.

Forget you. Ну, я тебе пока забыть себя не позволю, хотя бы потому, что я могу тебе подарочек подарить, поэтому, ну, раньше времени забываться не надо. Хорошо, 635 столица, набирай телефон 745-6565, код Москвы 495, дозванивайся, сыграем в музагруз, может быть, и подарок в начале недели от Европа Плюс с собой заберешь. 745-6565, код Москвы 495, жду тебя.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, у кого есть шанс забрать подарочек сегодня от радио номер один в России? У Сереги. Сереж, привет.
2: Привет, Иванка.
1: Привет, привет. Слушай, я тут сейчас в офисе с ребятами из бригады У общался с Вэлом Вики. Вики разбирает подарки с живого завтрака, который у нас тут недавно в пятницу состоялся. Несколько тысяч людей приходили в ВК-стадиум. Была огромнейшая тусовка. И

0: Вот Вики достала большой тульский пряник, говорит: Миш, будешь? А я-то вот, ну, как бы, стараюсь держать себя в форме, вот, поэтому вынужден был отказаться, но, тем не менее, сегодня день тульского пряника, плюс ко всему, и я вот тут всех спрашиваю, у кого какой любимый десерт в целом, да, и тебя, собственно, тоже спрашиваю, скажи, пожалуйста, любишь ли ты сладенькое, если да, то что конкретно, что любимое?
1: Да, очень люблю. Да. Сладенькое. Mm-hmm. Вообще буше нравится.
0: Что-что?
1: Буше.
0: Ага, хорошо, замечательно. Так, и часто ли ешь? Или так?
1: Ну, стараюсь тоже себя держать в рамках.
0: Mm-hmm. Да, потому что, ну, надо следить. Я тут вот пытаюсь и в зал ходить, и пятый, десятый, и есть вроде нормально. Ну, не всегда получается. Иногда, знаешь, по вечерам срываюсь, и все. И пошло-поехало. Но все правильно. Надо держать себя в рамках, ты абсолютно верно говоришь. Что, будем с тобой играть в музагруз? У меня, значит, есть вопрос, два варианта ответов. Правильно, ответ правильный назовешь, все, подарочек получишь. Классную термокружку от радио номер один в России. Вопрос следующий. Значит, у этой певицы, у этой исполнительницы есть песня. И эту песню написал изначально ее брат, который планировал эту песню для своей группы. Он ее написал специально, чтобы он со своей группой ее сыграл. Но что-то отдал сестре, она ее перепела, выложила на SoundCloud и просто выложила для того, чтобы ее преподавательница по танцам под эту песню поставила танец. Ну и все. И дальше разорвало весь SoundCloud этим треком. Ocean Eyes называется эта песня. О какой исполнительнице идет речь? 13 лет ей всего лишь было, когда она это сделала. И вот первые шаги сразу в большущую популярность. Возможно, это Билли Айлиш. А может, это певица Кайро. Вот такие два варианта есть. Либо Билли Айлиш, либо Кайро. Что думаешь, Серег?
1: Я думаю, первый вариант Билли Айлиш.
0: Угу, слушай, ну... Да, конечно, абсолютно верно. Чего тянуть? Ocean Eyes. Один из первых и главных хитов этой красотки. Действительно. Ну, я тебя поздравляю, Сереж. Конечно, верный вариант. Классная кружка, термокружка от Европа Плюс отправляется тебе. И эти аплодисменты также для тебя. Вот, ты видишь, как начался понедельник. Ну и все, и значит, вся неделя будет шикарная. Я тебя еще раз поздравляю. Услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Спасибо, пока.
0: Впереди Хьюджил, Френч Монтана и Дэвид Гетта. Делай громче этот понедельник вместе с нами.
2: Крутой подъем.

0: Анатор Фитиво Ультра Talk to You. Я тоже хочу видеть, как ты двигаешься, ну или, может быть, слышать, по крайней мере, да? Начнем этот понедельник так, чтобы все слышали, как мы двигаемся. Впереди Come Along, TTO и Hannah Bowling. Также появится Teardrop в финале этого часа. Бригада У ждем также уже меньше, чем через 10 минут.
1: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс новости. С нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Госдума нового созыва готовится к первому заседанию. Александр Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии. Сегодня день генерального директора. Об этом прямо сейчас. Итак, в Госдуме нового созыва образуют 4 комиссии, 34 комитета, будут сформированы 5 фракций, сообщил председатель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания палаты Виктор Пинский. По его словам, на первое заседание пригласят президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Напомню, Госдума 9-го созыва начнет свою работу в среду, 30 сентября. Первое заседание начнется в 10 утра.

премьер-министра. На посту президента Вучич находился с 2017 года. После переизбрания президентский мандат был рассчитан до середины 2027-го. Вновь занять пост президента по Конституции Сербии он уже не сможет. Гимнаст Илья Заика выиграл турнир в Париже с презентацией минного элемента. 24-летний российский спортсмен завоевал золото в упражнениях на кольцах. В ходе соревнований Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах – подъем силы по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Международная федерация засчитала это достижение и занесла его в международный свод правил, назвав «Заика». Новому элементу присвоили наивысшую группу сложности со стоимостью 0,8 балла. В России сегодня день генерального директора. У него всегда много дел, от его деятельности зависит настроение каждого сотрудника предприятия. В России около миллиона гендиректоров, а во всем мире их несколько десятков миллионов. По сути, это первая должность, которая заносится в штатное расписание каждой организации. Без генерального директора существование компании просто невозможно. От их правильных и своевременных распоряжений зависит успешная деятельность предприятия, а значит и доход каждого сотрудника. И хотя этот праздник пока не утвержден официально, с каждым годом он приобретает все большую популярность. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 84 рубля 34 копейки. Евро также в минусе 95 рублей 87 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Бригада У. Я всем желаю доброго утра.

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну что, ну молодцы все.
1: Молодцы, молодцы все, кто приехал, все, кто преодолел. Я знаю, вот некоторые девочки были там, из Екатеринбурга долетели.
0: Да, да, ночами ехали, не
1: спали. В Ставрополе.
0: Да, а потом всю ночь ехали на живой завтрак, приехали к 5 утра. А помнишь, когда ты приезжала на репетицию, я тоже приезжал, и люди уже были в половину пятого утра там.
1: Безумие.
0: Мы в этом году даже открыли пораньше двери, чтобы ребятки не мерзли. А потом 3 часа на живом завтраке. И сразу обратно.
1: Ну, герои. Молодцы, герои, да.
0: Наши герои, ребята, спасибо вам, что мы это сделали, как и обещали. Расширили пространство, поместились вообще все, кто желал, поэтому... Не переживайте в следующем году.
1: Да.
0: Не переживайте, места хватит.
1: Ну и спасибо вам большое за подарки. Мы сегодня их разгребаем, уже едим, если честно.
0: Ты скажешь, сейчас мы их уже разыгрываем?
1: Нет, нет. И я хочу сказать, что я сегодня утром видела самый большой тульский пряник в своей жизни. Вот такой вот, с половиной меня.
0: А это еще там чак-чак не видела.
1: Чак-чак видела тоже, да.
0: Выдающийся чак-чак. Никогда не думал, скажу это, что в понедельник с утра. Ну что ж, все, живой завтрак прошел, можно теперь болеть, вот это вот.
1: Отдыхать.
0: Хандрить осенний хандрой. Но мы, конечно, не будем, потому что планы есть. Жизнь после живого завтрака тоже существует. И начнется она на этой неделе с бригады Music Awards.
2: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7:07 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Спасибо,
1: чем? Генеральный директор Вики Ньюс.
2: Угу.
1: Можно же назвать
2: можно,
1: тебя?
2: Можно, конечно.
1: Нормально это?
2: Да.
1: Ну тогда все, день генерального директора. Поздравляю.
2: Профессиональный
1: праздник.
2: Спасибо огромное.
1: Сегодня номинация звучит так. Бизнесмены. Послушаем тех, кто преуспел не только в музыке. Первый — это Фаррелл Уильямс.

0: So Lonely, это куш-куш, бригадио на Европе плюс. 7 часов 10 минут в Москве, Вики.
1: Да.
0: Давай разбираться с бизнесменами сегодня. Доставай конверт.
1: Доставай конверт, скрывай его.
0: А там 57,69. У победителей сегодня это Фаррелл Уильямс. Yeah! Ну, хоть постоянно счастливый, понять можно. Бизнесмен удачный. Погнали.

Осень начинается с перемен. Осень начинается в районных центрах места встречи. Новый сезон, новый стиль, новые планы и новые впечатления. Здесь все, чтобы встретить осень красиво. Модные коллекции, осеннее меню, киноновинки, покупки для дома, встречи с друзьями и любимые места для отдыха. Подробности на местовстречи.ру.

0: Bizarre, это Мадонна и Мартин Гаррикс, бригаде У на Европе Плюс, 7:16 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Забыл сказать, опять в этом платье прекрасном. Очень оно мне нравится. Не то, чтобы я на него рассчитываю.
1: Ты знаешь, спасибо большое. Это очень старое платье.
0: Я знаю, что ты не первая в семье, кто носит его.
1: Нет, я первая, кто его ношу. Это очень старое платье. Я его все... Моя подруга лучше. Все мечтает, что я его выкину когда-нибудь. Потому что она говорит, я его уже видеть не могу. Но каждый раз, когда я его надеваю, я слышу комплименты. Не могу выкинуть.
0: Так, не надо.
1: Буду носить до 2070 года.
0: А подруга, которая из Москвы или из Новороссийска?
1: Из Москвы.
0: А, плохо, часто видите с ней. Что будет дальше?
1: Что будет? Новости будут классные.
0: Ну, подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+.

0: Swims, бригаде У на Европе плюс 7.23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Ну, пробежимся по Японии.
0: Ну, пробежимся по Японии.

0: сауне йогой заниматься под эту музыку или все-таки попрыгать немножечко?
1: Не, попрыгать не хочется. Хочется не посидеть хочется. И почитать.
0: А, ну круто. Прям классно. Классно они попали названием рейв.
1: Да-да-да. Ты удобно усаживаешься, ну и, собственно, читаешь. Все, все очень просто. Называются такие тусовки Juicy Book Rave. И они популярны сейчас в Японии и в Южной Корее тоже. Начинается прям волна.
0: То есть они просто взяли, в библиотеке включили музыку и назвали это Juicy Rave. Что-то там?
1: Получается так, да?
0: Молодцы, да, классно.
1: Ну ты приходишь со своей книжкой, то есть они даже книги не выдают. О, это вообще удобно.
0: Ну, кстати, да.
1: Кстати, хорошая бизнес-идея.
0: Ну да, нормально, только непонятно, как заработать, но
1: идея хорошая. Ну подожди, надо колонку.
0: Ага, что?
1: Деньги за вход.
0: А, деньги за вход, да?
1: Ну, я не знаю, не платят, но в нашем бизнесе будут деньги за вход.
0: Я думаю, выстроится очередь из людей, которые захотят платно почитать свою книгу под музыку, которую они не могут выбрать.
1: Ну знаешь.
0: Знаю.
1: Это популярно. Тренд, как бы есть тренд.
0: Ну, это тоже верно.
1: Хорошо, а ты знал про феномен в Японии, который называется Мадагива Дзоку?
0: Да, конечно.
1: Да, что это?
0: Нет. Ну, тебе стыдно не знать, расскажи, пожалуйста.
1: Мадагива Дзоку. Короче, это когда сотрудникам платят за то, что они просто сидят у окошка и смотрят в окошко.
0: И не работают.
1: И не работают. А-а-а. Обычно это пожилые люди, которые годами работали в компании, и когда они уже, ну, знаешь, теряют хватку и там реакции какие-то.
0: Ну, когда уже дешевле для компании, чтобы ты не работал, мы тебе платили, чем ты работал.
1: Да. Из уважения этих японцев оставляют на работе, но сажают у окошка, говорят, ну, вот... Смотри. Наслаждайся, да, природа. Классно, да?
0: Ну, вообще, да.
1: Я бы хотела так.
0: Хотела бы?
1: Наслаждаться природой за деньги? Да.
0: Ну, в окно. Но это в зависимости от того, какой адрес у твоего офиса.
1: Ну да, если вот, например, мы будем смотреть в окно в этот двор, угу. Я бы не хотела.
0: А вот в тот двор?
1: А в тот двор хорошо.
0: Круто,
1: у нас
0: да?
1: Два окна, они в разные стороны смотрят.
0: Да. Как думаешь, насколько интересно по радио слушать вот такие заметки о путешествиях нашего офиса? Вот туда классно, а вот туда не очень.
1: Ну, давайте так, в первое окно, оно как бы в колодец, грубо говоря.
0: Понять не стало.
1: Двор-колодец, ну как в Петербурге, двор-колодец.
0: Да, как в фильме «Звонок». Смотришь туда, оттуда на тебя что-то вылезает.
1: Ну ладно.
0: Ладно, спасибо, Вики. Гороскоп на Европе+.

0: практика.
1: Угу. Впервые я влюбился в возрасте...
0: 16.
1: Угу. Ну и последнее. Деловая...
0: встреча.
1: Угу. Чудесно, давай возвращать Вэллом.

0: выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: В «Магниту дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ивановского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 7:54 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о том, что с удовольствием бы повторили. А внимание.
4: Доброе утро, любимая бригада У. Ну, конечно же, это не обсуждается. Я бы повторила живой завтрак, но если по-другому, то я недавно приехала из Питера, и я там была целую неделю. Я бы повторила вот эту вот поездку в Питер на неделю. Это было шикарно.
3: Ну, жизнь у человека, да, недавно в Питер, на неделю.
5: Да, я бы с тобой повторила эту поездку твою.
3: Да.
5: Угу.
3: Да, как-то хочется поближе к таким держаться, да, людям?
5: Да.
3: Ага, ладно, продолжим.
6: Бригада У, приветики, всем отличного дня. Я с огромным удовольствием бы еще раз повторила нашу с супругом свадьбу. Это тот случай, когда все прошло идеально. И несмотря на дождь и какие-то мелочи, день получился невероятно классным. Ох, мы хотим заработать много-много-много денег и реально какой-нибудь наш юбилей отметить практически так же, как мы отмечали свою свадьбу.
5: Круто.
3: Да, звучит круто.
5: Угу.
3: Все классно прошло, несмотря на дождь. Почему? Родственники подрались.
5: Да почему? Классно. Видно, класс, что классно было.
3: Да, да, да. Дальше.
7: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, страна. Я бы повторил период обучения в университете.
3: Как много тайн и загадок, да, в этой фразе. Период обучения в университете.
5: Интересно.
3: Ни слова про вечеринки, да?
5: Ага, период обучения.
3: Как чижите?
5: Угу.
3: Так и хочется повторить период обучения.
5: Mm-mm.
3: В университете.
5: Mm-mm.
3: Нет?
5: Нет.
3: А ты жила в общежитии когда-нибудь?
5: Нет, не
3: ты
5: жила.
3: Никогда
5: очень
3: в общаге
5: хотела.
3: Не жила.
5: Но говорят, что это зря я хотела.
3: Да нет, не зря. Ну вот если бы ты сейчас пошла, наверное, уже поздно. Всему свое время. Ну и финальное.
8: Всем привет, привет, бригаду. Жилой завтрак был вообще отличный. Мы приехали с Нижнего Новгорода в ночь на автобусе. Вообще было все супер. Усталость отступила. Круассаны съедены. Так еще и на сцене почитал гороскоп в качестве бородатого.
3: Да, да, ну у нас в этот раз такие были отборы на сцену. Бородатый, вперед!

0: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель в бригаде Уны. Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

Могут начать блокировать. Россияне чаще всего бронируют хостелы в Стамбуле, Минске и Ереване. И Бентли Елизаветы II выставят на аукцион. Об этом прямо сейчас. Итак, звонки банков без маркировки могут начать блокировать с 15 октября. Об этом Минцифры предупредили операторы «Большой четверки». Как пишет «Коммерсант», договоры на маркировку уже заключили более 90% участников банковского рынка. Однако часть крупных кредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Напомню, с сентября прошлого года маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. Кабмин дополнительно профинансирует социальную газификацию в регионе.

Исследование одного из сервисов планирования путешествий. На зарубежном рынке абсолютным хитом для бюджетных путешественников стал Стамбул. На него пришлась почти треть всех бронирований хостелов за границей. На втором и третьем местах Минск и Ереван. Внутри России почти половина всех бронирований хостелов осенью приходится на

2016 года, которым пользовалась британская королева, проехал около 10 тысяч километров. Для монарха построили два одинаковых автомобиля, и этот экземпляр позже вернулся на завод, а два года назад перешел в частные руки. Машину изначально доработали под королеву, у салона специальная отделка, подлокотник заменен на подставку для сумочки, а на часть панели нанесли королевский герб. После окончания службы гербы и спецсигналы сняли. Технический автомобиль остался стандартным, оценивают его в 400-450 тысяч фунтов. Это примерно 93-43 миллиона рублей. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар подешевел 84 рубля 34 копейки, евро также в минусе 95-87. В Москве 8 часов и 2 минуты. Далее на Европе Плюс. Бригада У. С добрым утром.

0: 8 часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Привет, доброе.
0: Продолжаем отходить. Отходить от живого завтрака. Не отбегать, не отлетать, а просто чуть-чуть отходить. В сторону живого завтрака 2027.
1: Да.
0: Не сильно далеко.
1: Не сильно, нормально, нормально.
0: Уже можно начинать.
1: Можно планировать.
0: Спасибо всем, кто был, спасибо всем, кто смотрел, тем, кто слушал.
1: И особое спасибо тем, кто был в первый раз, потому что нужно было набраться смелости.
0: Да.
1: Прийти впервые и сказать друзьям, вот я, да, иду на концерт.

0: Да-да, это Шакира, Бригадю, на Европе Плюс, 8 часов 6 минут в Москве. Вики, знаешь, куда мы летим сегодня чартером, Бригаду, пока мы ждем Эвриды?
1: Куда? Даже боюсь, куда.
0: Ну давай, я решил взять тему, в которой ты просто как рыба в воде, футбол. Футбол, да? Я возьму тот футбол, который был, которым я еще когда-то увлекался. То есть, ну, чуть-чуть копнем. Десятилетие, может, не одно назад. Знаешь такого футболиста Оливер Кан?
1: Видимо, да.
0: Непробиваемый вратарь практически. Мы даже когда-то о нем в фактовом зале рассказывали, что он настолько был принципиален, что даже в благотворительном матче от детишек не пустил.
1: Да-да-да, эту историю помню, да.
0: А вот скажи, откуда он? Вот туда и полетим.
1: Ну пусть будет Германия.
0: Да, молодец, почувствовала сердцем. Летим в Германию, а там в чартах Мак и The Chainsmokers. Встречайте.
2: Чартер бригады У.
3: Mein Leben zieht an mir vorbei. Abgestumpft, lauf auf Autopilot. Alles raubt mir die Aufmerksamkeit. Werde nicht mehr high, aber Augen sind tief rot. Ich Idiot, ich muss dringend was verändern.

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 8 часов 10 минут в Москве. Эвридейка, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
1: Привет, как тебя зовут? Привет.
3: Наталья.
1: Наталья. Наташа, ты где?
3: Опаздываю на работу.
1: Опаздываешь на работу? Все нормально, это между нами. Все нормально.
2: Да, не расстраивайся.
1: Все хорошо. Наташ, можно город, адрес, где работаешь, фамилию, снился? Ну, чтобы понимали, через сколько тебя ждать. Наташа, а когда тебе нужно быть на работе?
3: Я уже опоздала, поэтому это уже...
2: Дело прошлого, согласна.
1: Да. Это проблема прошлой, Наташа. Наташа, где ты живешь? Из какого города?
3: Великий Новгород.
1: Великий Новгород. Наташа, ну тогда что, уже опоздали, что торопиться? Будем растягивать удовольствие.
2: Наташа, я надеюсь, что у тебя не очень важная работа, потому что голос твой как будто бы опаздывать вообще прям нельзя было.
1: Но, Наташа, зато Наташа авантюрист. Наташа, прямо сейчас Вики тебе кое-что перечислит. Ты внимательно послушай, а потом будет задание. Справишься? Подарок твой. Готова?
3: Согласна.
1: Вперед.
2: Руслан, Татьяна Ларина, Черномор, Людмила, Онегин, Пьер Безухов, Царь Салтан.
1: Наташенька, что подскажет твое сердечко?
2: Кто лишний в этой тусовке?
1: В этой цепочке. Но можно начать от обратного. Быть может, ты узнала, что их объединяет. Ну, многих, по крайней мере.
3: Александр Сергеевич Пушкин.
2: Да, молодец. Получается, да.
1: И кто-то из них влился в эту стаю. Да. И не хочет вылезать оттуда, пока ты его сама не вытянешь. Кто-то не из этой вселенной. Угу. Давай, еще разочек.
2: Руслан, Татьяна, Черномор, Людмила, Онегин, Пьер Безухов, Царь Салтан.
3: Пьер Безухов.
1: Пьер Безухов.
2: Угу. А ты помнишь, откуда он?
3: Нет, к сожалению.
1: Это нормально. Там, там много персонажей. Да.
2: Все правильно. Пьер Безухов у нас из «Войны и мира».
1: А вот ты попробуй там всех запомни.
2: Угу.
1: Ты читала «Войну и мир», Вики?
2: Читала.
1: Как часто ты перелистывала обратно вот героям, где написано?
2: Не часто, но как часто ты часть книги пролистывала часто, как все девочки.
1: Наташа, есть победа, лови подарок.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Наташ, поздравляем, колоночка твоя. Ты большая умница.
2: Молодец.
1: Справилась?
3: Да, благодарю вас.
1: Наташ, ну что бы сегодня днем не произошло, ты знай, мы поддержим, мы рядом.
2: Ну, а я что скажу, что ты опоздала из-за нас.
1: Да, нормально. Все, сваливай на нас. Угу. Да? Ладно?
3: Да, теперь есть оправдание.
1: Все, Наташ, звони еще, счастливо.
2: Пока.
3: До свидания.
6: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Фэтбой, бригаде У на Европе Плюс, 8:16 в Москве. Как приятно. Прости, что? Вспомнил живой завтрак и фактовый зал.
1: Ой, кстати, спасибо большое тем малочисленным, но очень важным людям, которые встали за мной на фактовом зале. Мне очень приятно.
0: Как будто бы ты к народностям каким-то обращаешься конкретно. Но ничего, это были...
1: Лучшие из лучших.
0: Да, три человека вот эти все.
1: Да, да.
0: И, ну, спасибо за победу. Прямо на живом завтраке это всегда почетно. Это всегда почетно и приятно. И тема круиза, потому что мы на живом завтраке разыграли еще один круиз.
1: Даже моя мама расстроилась, что я проиграла в фактовом зале.
0: Да ты что? Да. Уже начинаем давить на жалость, хотя подожди немножечко.
1: Да уже поздно.
0: Да ладно, ты говоришь, тебя никто из семьи не слушает.
1: Смотрели, живой завтрак смотрели, понимаешь?
0: Да, это неприятно, согласен. О круизах поговорим здесь, в бригаде У на Европе Плюс.

0: вам Миша Миллер и Алекс Лилия, бригаде Луны, Европе Плюс, 8.23 в Москве. Вики,
1: да, начнем.
0: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо, очень приятно, Вики. Очень приятно. Добро пожаловать в круиз.
1: Спасибо, спасибо огромное. Вот как ты думаешь, я знаю, что ты хочешь в круиз, как и я. Вот на какой период ты хотел бы в круиз? Ну, там, 3 дня, 5, 10, 2 недели.
0: Ну, 2 недели. Ну, ты, конечно, такую раскадровку сделала, как будто я слишком многого хочу. Один день, два, три, 17 часов. Или 2 недели. Или кто-то зажрался и хочет на 2 недели уехать.
1: Ну, такой ты человек, я не виновата.
0: Ну, чтобы даже немножечко, может, смочь устать от такого отдыха.
1: И да, мне кажется, вот 2 недели идеально. Да. Может быть, даже 10 дней.
0: Да.
1: Я тут поскромнее. Ага. Вот. Но я расскажу про самый грандиозный круиз в истории путешествий на лайнерах. Он стартовал в 24-м году, и до сих пор этот круиз длится.
0: О-о-о.
1: Да, называется это «Villa Via Odyssey».
0: Ну, в один конец.
1: Не, почему в один конец? Лайнер рассчитан на 3,5 года непрерывного плавания, представляешь? О-о-о. Он пройдет 147 стран.
0: А он не будет... Не будет подходить к берегам этих стран, чтобы пассажиры...

0: Рима и Селена Гомес в бригаде У на Европе Плюс. 8:32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Стоп. Ну ладно, ладно, собрались все, наверное, все те, кто озлобился в пятницу, да, чтобы был такой разгромный пользу. Встречайте. Итоги. 70% у победителей сегодня, и победитель сегодня является по совместительству победительницей. Вики, поздравляю.
1: Спасибо большое. Но мама сегодня не слушает. Этот шрам на сердце у нее останется до следующего живого завтрака.
0: Хорошо, что сказала. Это то, что хотели услышать твои избиратели.
1: Но мне очень приятно, спасибо. А давай возьмем фильмы.
0: Фильм?
1: Просто кино.
0: Любые?
1: Да. Любые.
0: Вообще?
1: Я хотела ужасов, потом думаю, а вдруг ужасов страшно слишком. Давай.
0: Скорее всего, на то не ужасы.
1: Да.
0: Завтра что-нибудь. В фактовом зале будут фильмы, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8:32 в Москве, гороскоп на понедельник, 28 сентября. Овны, звезды вам дают сегодня много сил, пользуйтесь на здоровье.
1: Тельцы, зачем ворошить старое, если можно наворотить новое?
0: Вики, близнецы, у вас день принятия поспешных решений.
1: Раки, сегодня вам необходимо проявить лидерские качества.
0: Львы, вы легко сумеете распознать чужие мотивы.
1: Девы, основой успеха станет ваша повышенная коммуникабельность.
0: Удивительный день. Весы, этот день используйте для закрепления успехов и достижений.
1: Скорпионы, сегодня вам стоит быть более ответственными и честными.
0: Стрельцы, многое будет валиться из рук, но вы все успеете поймать.
1: Козероги, вы сумеете проявить мудрость там, где возможны только эмоции.
0: Водолеи, соблюдая все правила, вы пропускаете все удовольствия.
1: Рыбы, вы почувствуете потребность поделиться с кем-то своими переживаниями.

0: Рекорд Рива, Алекс Ворон, бригаде У на Европе Плюс. 8:35 в Москве. У нас впереди Трули Муви, в котором сегодня будем разгадывать. Как вы поняли, что тогда будем?
1: Будем разгадывать фильмы?
0: Фильмы. Если хотите разгадывать фильмы,
1: звоните.

0: Бригада У Пикчерс представляет.
1: Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8:42 в Москве, Трули Муви, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Добрый день. Привет.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как его зовут?
4: Виталий.
2: Виталий.
4: Анастасия.
3: Анастасия, хорошо.
2: Виталий и Настя. Настя, откуда?
4: Я из Ростова-на-Дону.
2: Ростов-на-Дону, прекрасно. Виталик, а ты?
4: Таганрог.
2: Таганрог.
4: О, здорово.
2: Да,
3: больше хочу в Таганрог. Говорят, у вас такой красивый центр.
2: Это правда, Виталь?
4: Есть немножко.
2: Ну, честно, получается, сказал.
3: Нам хвалили.
2: А в Ростов-на-Дону не хочешь?
3: А в Ростове я была. Ростов знаю. Ростов красивый. Хочу, конечно.
2: Виталик, а ты был в Ростове?
4: Был.
2: Настя, а ты в Таганроге?
4: Конечно, был.

0: нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664.

0: Lover Protected. Это Бритни Спирс, бригаде У на Европе плюс. Ну что, зря песню писали, чтобы мы до конца не слушали. Продолжаем.
1: Европа плюс рок. Хиты с характером.

Сегодня доллар подешевел 84 рубля 34 копейки, евро также в минусе 95 рублей 87 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты, далее на Европе Плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: 9 часов 3 минуты в Москве, бригада «Умный Европе плюс» продолжается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Как думаешь, если вот кто-то принял участие в чем-то, нужно делить ответственность на всех, тех, кто принимал в этом участие?
1: Да.
0: Да, правильно, правильный ответ. Все, надарили нам сладости, теперь вот ловите дикцию вот такой вот в эфире. Разбираем коробочки, ждем завтрака.
1: Спонсор дикции — тульский пряник.

0: говорили про маршрутку, и она рассказывала то, как она впервые за долгое время, будучи в Японии, услышала, как звучит ее трек. И задумался над тем, что его как-то перевыпустить нужно.
1: А ты обратил внимание, на «Живом завтраке» была другая уже версия?
0: На «Живом завтраке» была невероятная версия. И как-то все само собой взяло и завирусилось, и вновь в соцсетях снимают классные треки. Подай Йову, «Маршрутка».
2: «Бригада У». Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского в бригаде У.
2: 9 часов 10 минут в Москве, ну вот и она, человек, который разговорил нашего хедлайнера до такой степени, что Богдан Медведев на русском заговорил. Да. Маша Батхан, Мария, Машенька, привет.
3: Машенька, good morning.
4: How are you?
3: Amazing.
2: Perfect. Воспоминания еще свежи. Все зрители не забудут твоего вклада в русскоязычность Богдана. Поэтому, Маш.
4: Все зрители после меня заговорили по-русски.
2: Легенда.

0: классные треки и под прицелом Fastboy Music Sounds. Как-то он, ты знаешь, как-то по-летнему звучит, красиво звучит. Что там спрятано в смыслах?
1: Отлично звучит, действительно, значит, dancing with your eyes closed, такое все атмосферное, танцуем, глаза закрываем, в общем, все так классно. Здесь такие нишевые штучки встречаются. Drop the needle on the record and it's on. То есть урони иголку на проигрыватель, и он заиграет. Да. Миллениалы, я считаю, должны это перепеть. На «Вставь карандаш в кассету и перемотай, еще раз споем».
0: Да-да-да, тоже
1: но,
0: хорошо.
1: Да-да-да. Ну, окей. Значит, «I'm falling hard, fall in love». Я влюбляюсь жестко. То есть «fall hard» — это... Ну, отдельно само по себе так себе используется, но вот если вместе fall in love, когда падаю в любовь, я падаю жестко.
0: А, то есть если без этой фразы, то, ну, как бы, ну, такой, значит, споткнулся немножечко, а тут жестко, жестко упал.
1: Тут другое, кстати, слово «споткнуться» есть, to trip over, но здесь он не спотыкается, а улетает в трип, ну, это тут немножко другая история, но мы запоминаем to trip over, споткнуться, или споткнуться на лестнице, to trip on the stairs. Окей.
2: Еще
1: здесь такая фраза есть. Music sounds better whenever you hold me close. Это, если честно, так себе подкат. Его же нет в студии, можно говорить?
0: Да. Про ребята, про...
1: Про фастбоя.
0: Да, нормально. Говорю, мы просто передадим, не переживай. У нас запись идет.
1: Да. Если ты ко мне прижмешься, музыка зазвучит лучше. Ну, это что-то такое, какой-то подкат странный. Я бы... удивилась.
0: Ну, может, у него наушник один.
2: Кстати, да. Я не слышу просто.
0: Да. Ну, иди сюда. Будет погромче. Ну, вообще согласен, Маш, с тобой. Согласен.
1: Вот, да. Lost in dreams. Давай как бы потеряемся в мечтах. Тоже как бы сильно, ну, не доверяешь такому человеку, да? Давай отлетим. Музыку погромче, если ты поближе прижмешься.
0: Ну, правильно, знаем мы таких, проходили, Маш, да?
1: Что-то намекаю, были, плавали.
0: Да, мы еще те пловцы.
1: Спасибо. Don't you agree? Вот последняя фраза, да, которую ты мне можешь сказать, я тебе don't you agree? Ну, разве не правда? Разве не согласен? Don't you agree?
2: Don't you agree?
0: Ну, все нормально, разнесла ребята, и довольная, и мы довольны.
1: Лишь бы только они не приехали на завтрак.
0: Маша, спасибо тебе большое за очередной отличный разбор, тебе чудесной недели. И до встречи в следующий понедельник. See you.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Me in the Dark, это вы бригадю на Европе Плюс, 9.16 в Москве. И что будет дальше?
1: Ой, у меня будет шикарная новость из Казахстана.
0: Шикарная из Казахстана.
1: Очень тебе понравится. Ну, мне, по крайней мере, очень понравилось. Но и классно, знаешь, когда у тебя есть какое-то хобби, и оно вроде как бы домашнее такое, никто на него не обращает внимания, а потом кто-то обращает внимание, и все, ты становишься популярным.
0: И денег заработал.
1: Не факт.
0: Ну ладно, я слишком много выходил в этой новости. Спасибо, подождем. Впереди Вики Ньюс, бригадю на Европе Плюс.

0: Big Beetle. Доминик Файк, приходил на Европе+. 9.21 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Очень классная история. В Казахстане коты-волонтеры ищут пропавших братьев.
0: Опа.
1: Да, суть проста. На домашних котиков вешают специальные камеры и отправляют на самовыгул. А дальше ИИшка и специальная программа анализируют тех котов, которых они встречают.
0: Да,
1: но
0: да,
1: не
0: да,
1: только
0: да,
1: котов.
0: Ага.
1: И, собственно, сопоставляют с фотографиями пропавших питомцев. Дальше котик возвращается с огромной базой, можно сказать.
0: Да, да, да. Это интересно.
1: Да. Ну и что ты думаешь, такой вот поисковый отряд котов уже нашел 407 питомцев пропавших.
0: Ой, как это чудесно.
1: Вполне возможно, эти пропавшие котики были не очень рады, что их нашли, но...
0: Да, не является ли это как будто бы, знаешь, таким внедрением в личную жизнь котов, которые решили пожить самостоятельно?
1: Возможно, является.
0: Может, они уже давно хотели перестать быть домашними?
1: Возможно.
0: Но вообще,
1: идея,
0: конечно,
1: крутая.
0: Это классно.
1: Прям прикольно. Mm-hmm. Мне кажется, у меня бы Персей с удовольствием бы поучаствовал.
0: А штуке. Платон?
1: Платон? Нет.
0: Чем бы он занимался?
1: Он бы сидел дома, вязал.
0: Вязал?
1: Если бы он мог вязать, мне кажется, он бы вязал крючком 100%, салфетки бы делал.
0: Кстати, да.
1: Водитель грузовика более 20 лет создавал макет Нью-Йорка.
0: Угу.
1: Да, при этом это достаточно, ну реально прям очень крутая работа.
0: Пока не чихнул.
1: Охватывает 5 районов и отдельные локации Нью-Джерси и Лонг-Айленда. И делал он все вот эти здания из пробкового дерева, вырезал. Выглядит реально очень круто.
0: Пробковое дерево — это не дешево, могу тебе сказать.
1: Он 20 тысяч долларов потратил на все это. Огромный макет получился, делал он в подвале дома своего.
0: 20 тысяч долларов, доверие жены, все потратил.
1: Да, и в итоге, как вообще стало об этом известно, его дочка говорит, давай снимем ТикТок какой-нибудь. Ну, люди должны узнать, что у тебя такой классный макет. Он такой, да я так, для себя. В общем, дочка, естественно, сняла, он, естественно, стал популярным. И теперь один музей позвал его к себе, говорит, пожалуйста, можно мы покажем миру, какая у вас классная, ну, не коллекция, макет какой у вас классный.
0: Представляешь, сколько людей живут за кулисами. А сколько всего происходит талантливого,
1: вот,
0: да?
1: Целых 5 лет трудился.
0: Поэтому,
1: человек.
0: Ребят, все просто. Нужна дочка. Она выведет вас из тени.
1: Да.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Половина десятого в Москве, гороскоп на понедельник. Какое сегодня число?
1: 28.
0: 28 сентября, пожалуйста.
1: Овны, звезды вам дают сегодня много сил. Пользуйтесь на здоровье.
0: Тельцы, зачем ворошить старое, если можно наворотить новое?
1: Близнецы, у вас день принятия поспешных решений.
0: Раки, сегодня вам необходимо проявить лидерские качества.

0: Оливия 1, бригаде У на Европе плюс 9.34 в Москве. Мы приближаемся к сейфу. Параллельно вспоминаем приятный сейф живого завтрака. 100 тысяч разыграли. Хорошо было.
1: Да.
0: Сегодня 13 тысяч, не менее хорошие. И дополнительно можно выиграть 10 тысяч от Озонбанка. Поэтому, Вик, я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: Ну, тут и день тульского пряника.
1: А мы сегодня отмечаем.
0: Да,
1: у нас тут все в тульских пряниках.
0: Да. День банного веника.
1: Ой, хорошо.
0: Ну и день рассматривания мелочей.
1: Спасибо.
0: Ну, просто вот праздник такой. Пошли думать над вопросами, а вы
1: звоните.

0: Лайф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.41 в Москве, сейф «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте, это Иван.
4: Привет, Иван.
2: Вань, ты откуда?
3: Я с Георгиевска.
2: Георгиевск, прекрасно.
3: Да.
2: Вань.
3: Большой привет вам хочу передать. Вот, второй раз звонился до вас.
2: Круто. И прям второй раз в сейф?
3: Да. Ну, не на сейф.
2: Не на сейф. А куда звонил?
3: А, это, с утра там это, фильм отгадывали.
2: А, Трули Муви. И что, как, отгадал?
3: Да. Нет, конечно.
2: Молодец.
4: Зато правду.
2: Ну, с фильмами тогда не повезло, надеюсь, повезет с деньгами. У нас сегодня в сейфе, Вань, 13 тысяч рублей. Но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Ваня, выбирай, первый, второй или третий вопрос быть бонусным.
3: Второй.
2: Ваня, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Вань, ты любишь тульский пряник? Тебе нравится?
3: Тульские пряники?
4: Да.
3: Честно сказать, пряники вообще не люблю.
4: Да?
2: Ну, круто.
3: Да.
2: Сегодня как раз праздник.
4: Тогда не отмечай день тульского пряника.

0: детская?
1: Третья, наверное.
0: Мальдивская, третий вариант принято.
2: Итак, Ваня из Георгиевска подобрал такой код от сейфа. 3, 2, 3. Внимание!

0: новые и проверенные с пробегом, чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Пока другие тратят.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов. Марат, приветствую.
3: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Укороченную версию МС-21 поднимут в воздух через 2 года. Госдума нового созыва готовится к первому заседанию, и «Прогресс» доставил на МКС кедровые орехи и мармелад. Об этом прямо сейчас. Итак, первые детали для укороченной версии МС-21 уже изготавливаются. Самолет поднимут в воздух в августе 2028-го. Об этом сообщил гендиректор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов. Он также рассказал, что Аэрофлот получит 8 лайнеров МС-21 уже в следующем году, оставшиеся 10 машин из первой партии в 2028-м. При этом подписан контракт на поставку следующих 90 машин. Сейчас их запускают в производство. Поставки самолетов МС-21 за границу планируются не ранее, чем через 6 лет. Родители, имеющие 2 и более детей, имеют право на налоговую выплату до 30 сентября включительно. Заявление

Карлита, Софи Такер, Манхэттен. Прямо сейчас среди всех строчек в тексте трека больше всего запоминается «Ты идешь домой в 6 утра, держа туфли в руке». Да, девчонки, если у вас была такая ситуация на этих выходных, да даже не так, если вообще такое случалось хоть когда-то, значит, как минимум одна шикарная история уж точно есть в копилке. Да, всем большой привет и здрасте, всем легкого понедельника, зовут меня Андрей Каясов. Помним, что наполнять классными историями можно не только уикенд, но и рабочие будни. Все в наших руках. Больше китов и больше музыки ждет нас далее лидер чарта Еврохит ТОП-40 Дати с треком «Take Me There» уже через мгновение здесь на Европе+.

Туника и шикарная вещица What F прямо сейчас. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Араша Хелен One Night in Dubai, Marshmallow Portugal The Man Phoenix. Все это на подходе. И обязательно дождемся By India с хитом Спектакль. By India, а еще группа Айова, Звонки, Лирик, Тима Белорусских и Богдан Медведи вживую выступали на живом завтраке с бригадой У. 25 сентября прошло это уникальное событие. И прошло, надо сказать, оно просто феерично. Масса подарков в LA Викер заиграли, конечно же, разбудили всю страну. Еще был рекордный сейф, а еще были кофе, круассаны и сэндвичи бесплатные. Все это было просто невероятно. И масса шикарных эмоций всем подарила. Если вдруг не был там, да, в принципе, даже если и был, то в любом случае можешь освежить, как это было в памяти, посмотрев прямую трансляцию в записи, конечно же, на сайте europaplus.ru или в ВК-видео. Залетай и заценивай.

0: Роско. Я доволен.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

Foreigner Lauren, Let Me Forget You. Эти исполнители как будто бы созданы для того, чтобы разминать артикуляционный аппарат, если произносить их быстро и подряд. Да, Foreigner Lauren, Foreigner Lauren, Foreigner Lauren. Справился! Надеюсь, начальство отслушает именно этот выход, да. Ну, мы далее с тобой отслушаем несколько шикарных треков в совершенно разных стилях. Больше топ и больше музыки впереди. Томас Джек и Жасмин Томпсон порадуют нас дэнс-поп вещицей Rise Up. Темпор Сити вдарит альтернативного рока. Насладимся темой Self-Away. А вот еще раньше не пропусти кей-поп суперхит от Чимина Ху. Вся эта муз-роскошь впереди на радиостанции номер один в России на Европе+. Дождись.

Майли Сайрус выпустила новый альбом «Bass Persuades». Это одноименный трек со студийника. Ну, надо сказать, Майли что-то разошлась. Ага, два года подряд дропает новую музыку. Ну, а нам-то что с другой стороны? Нам хорошо, мы только за. Спасибо, Майли, тем более, что трек, как и весь альбом, действительно топчик. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Divock, Slow Down, Can't Stop Thinking. Феликс Янис, Феликс Бекстер, Ready for Your Love. А также Алекс Уоррен, Fever, Dream впереди. Ну, и напомню, что слушать нас можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Самая настоящая магия. Magic, попробуй. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ничто и никто не будет мешать тебе наслаждаться суперхитами на Европе Плюс все следующие полчаса. Даже я. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто будет радовать тебя горячими ритмами в режиме нон-стоп. С нами Кимо Саундс с изумительной темой «Rise Slow». Прежде ловим наших ребят, наших хитмейкеров. Здесь появится Баста и моя Мишель с историей «Если я буду танцевать». Еще не пропусти Доминика Файко с треком Baby Doll. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборются Джонас Брадерс, Ларина и многие-многие другие. Будь рядом.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Пароль ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 120-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Sounds Rise Slow, хит планетарного масштаба прямо сейчас. Интересно, осталась ли где-то точка на карте, где этот трек еще не звучал, а? Ждем эту историю в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Лично я надеюсь, что уже на этой неделе все случится. Но зависит это только от тебя и твоих голосов на сайте europoplus.ru. Поддерживай любимых артистов. Обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Еще парочка треков из хит-списка. Fastboy Music Sounds, а также Mismo, Hello, The Sun Is Up, Where Are You. Впереди на радиостанции номер 1 в России.

Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты обнимаешь меня. Ну, с такой фразой вполне можно попытаться выйти из френд-зоны. Да, типа, ну, приобними меня. Ну, вот так, чисто, знаешь, просто, чтобы музыку лучше воспринять. Приобними. Ну, а там уже действуем по обстоятельствам. Да, и с признанием в чувствах не тянем. Тянуть, оттягивать с прослушиванием лучших треков планеты тоже не будем. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Здесь и диско хаус от Another и 54 Ultra Talk to You. Здесь и инди-поп, вещица от Сидерленд, ту-ту-ту-ру. А еще и электропоп-суперхит от Тейм Импала и Дженни Дрекила. Есть из чего выбрать, все треки в разных стилях. Поэтому оставайся в Европе Плюс и выбирай то, что нравится больше всего.

0: Father и 54 Ultra Talk to You прямо сейчас. Ребятам спасибо за шикарный диско-хаус-трек. Послушаем его еще не раз и не два. Но пока надо спешить вперед, чтобы насладиться как раз-таки двумя супер-хитами до конца часа. Джулия Калдер, Натали Киллс и Forest Movement, Lights Out, а также Си и Кайли Минок, Dance Alone впереди на Европе+. Дождись. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда.
16: Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
17: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
18: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
14: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Lights Out, Джулия Калдера, Натали Килс и Forest Movement. Завершение часа на Европе Плюс. Завершение чего-то одного всегда сулит начало другого, зачастую даже более приятного. Так и будет в новой 60-минутке здесь на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше всевозможных приятностей. Полетели.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве 13:00. На Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, приветствуем.
3: Привет, Андрей. Добрый день всем. В России станет больше модульных гостиниц. Черногория готовится отменить безвиз с Россией. И названы лидеры кинопроката по итогам минувших выходных. Об этом прямо сейчас. Итак, правительство России направит почти 5 миллиардов рублей на возведение модульных гостиниц. Об этом на совещании с вице-премьерами рассказал глава Кабмина Михаил Мишустин. По его словам, возведение модулей некапитальных отелей существенно расширяют выбор удобных средств размещения. Субсидии будут распределены между половиной субъектов, активно привлекающих туристов, в числе которых Кабардино-Балкария, Чечня, Удмуртия, Тува, Адыгея, Хабаровские, Камчатские края. Центробанк сообщил о возможности пополнения счета в банке через сторонние банкоматы. Операции с помощью системы быстрых переводов станут доступны с 1 октября. Соответствующее указание регулятора было зарегистрировано в Минюсте. Как уточнили в ЦБ, сумма внесенных наличных средств не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно. Черногория готовится отменить безвизовый режим с Россией с 1 ноября. Правительство утвердило доклад о необходимости прекращения соответствующих международных соглашений. Аналогичные меры затронут Белоруссию и Турцию. Это связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и необходимостью согласовать визовую политику с европейскими правилами. До 31 октября россияне еще могут въезжать в Черногорию по действующему загранпаспорту и находиться там без визы до 30 дней. Сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы более чем на 2 градуса. При этом в столичном регионе зафиксирован серьезный дефицит осадков. Дождей выпало почти на 30% меньше обычного. По данным центров ФОБОС, до конца месяца ситуация кардинально не изменится. Сухую и теплую погоду в регионе продолжат формировать обширные антициклоны. По прогнозам метеорологов, это потепление задержится в Москве как минимум до середины первой пятидневки октября. Фантастический экшен «Девятая планета» стал лидером кинопроката по итогам выходных. У фильма режиссера Николая Рыбникова более 133 миллионов рублей кассовых сборов. Юра Борисов сыграл автомеханика.

у которого после несчастного случая возникают странные воспоминания о службе на девятой планете. Герой пытается понять, происходили ли увиденные им события на самом деле и кто мог стереть ему память. Второе место в рейтинге занял триллер «Вышка 2» режиссеров братьев Спирик, 99 миллионов рублей. Ну а третья строчка у фильма режиссера Алексея Нужного «Как Иван в сказку попал», собравший в прокате почти 93 миллиона рублей. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 84 рубля 34 копейки, евро также в минусе 95 рублей 87 копеек. В Москве 13 часов и 3 минуты. МДЛ на Европе плюс Playbox. Андрей Каясов. Прекрасного дня.

Hello. В ближайшие 60 минут мы проведем с тобой вместе в плейбоксе. И поверь мне, это будет очень хорошо, очень приятно и очень музыкально. Никаких но. Привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Сразу же перейдем к подаркам. Игра Food Time на подходе. Это приятный бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от того, работаешь ли ты сегодня или отдыхаешь в офисе ты или на удаленке. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565. Отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько вкусных пицц ты и получишь. 745-6565.

0: Food Time.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня Ира. Ира, большой тебе привет.
2: Всем привет.
1: Привет, Ир. Как проходит понедельник? На работе?
2: Да, тяжело.
1: Этот тяжелый вздох. Я уже по нему понял, Ир, что все непросто. Ну, коллеги хотя бы поддерживают тебя в этой игре?
2: Да, им тоже тяжело.
1: Им тоже тяжело. Ну, пиццу сейчас выиграете, покушаете, вообще все будет прекрасно, поверь мне. Смотри, Ир, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий, буду предлагать два варианта ответа к каждому вопросу. Насколько ответишь за 20

0: Мистер Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. Ну, в плейбоксе и я могу почувствовать себя всезнайкой. Да, я знаю все, что ждет нас далее. Игра «Хитбэк» на подходе, можно будет выиграть стильный подарок от Европы Плюс. Но это чуть-чуть прям попозже, во второй половине часа. Ну, а пока больше хитов и больше музыки. Cat's Eye Animal, а также Дамиана Дэвид. Next Summer впереди. Оставайся.
1: Плейбокс на Европе Плюс.

0: Будь у меня такой красивый голос, я бы таких же больших высот уже бы и достиг. Ну а так могу лишь представлять вам его. Маэстро Марат Бекметов.
1: Это Марат, все обо мне?
0: Конечно, Марат, привет тебе еще раз.
1: Привет, Андрей, привет всем. Сначала о кино. В прокат вышла историческая драма Василия Чигинского «Романовы. Преданность и предательство». В центре сюжета судьба российской императорской семьи. Фильм охватывает множество событий от начала Первой мировой до трагической гибели Романовых в Екатеринбурге. Это история о том, как любовь и преданность близких не уберегли царя от предательства. Художественный взгляд на события согласован

0: с историками. Опираясь на документы, авторы предлагают новый взгляд на убийство Григория Распутина, а также раскрывают с неожиданной стороны поведение родственников последнего российского императора.
1: Произведение серьезное. Понедельник тоже день серьезный, поэтому идеальный матч получается.
0: Ну, в театре Моссовета зато Семен Шомин ставит спектакль «Маяковский. Я сам». В основу постановки легла автобиография поэта «Я сам», которую дополнили его стихами и поэмами. Это история жизни, острых и непримиримых противоречий, взлетов и падений выдающегося поэта. Главный акцент постановки – больная любовь, трагический треугольник, взаимоотношения Маяковского с Лилией и Осипом Брик. Кто из них – спасатели, тираны, жертва? На эти и другие вопросы пытаются дать ответы авторы спектакля. В роли Владимира Маяковского Никита Кологривый. Начало в 7 вечера.
1: Я вот наоборот, знаешь, Марат, в жизни, если можно что-то сделать не самому, я делегирую, поэтому я сам ко мне бы точно не относилась. У тебя так же?
0: В принципе, наверное, да, ты прав. В Музее архитектуры имени Щусева работает выставка «АЗС. Архитектура заправочных станций». Проект рассказывает об эволюции АЗС с конца 19 века до наших дней. За 100 лет она прошла путь от нескольких бензоколонок и небольшой будки оператора до сложного общественного пространства, став неотъемлемой частью городской дорожной инфраструктуры, массовой культуры и повседневной жизни. Всего экспозиция объединила больше 400 объектов, макеты, чертежи, архивные документы, фотографии и настоящие элементы заправочных станций.
1: Вот это прям мне в сердечко попало, Марат. Вот это я хочу посмотреть.
0: Ты, наверное, и пистолет с АЗС хочешь домой забрать.
1: Ну так, как сувенир просто.
0: В Манеже стартовала Московская неделя моды. В программе около 200 показов российских брендов, лекции экспертов, маркет и шоу-рум с дизайнерской одеждой. Попасть на показы можно только по приглашениям, а вот на остальные события по предварительной регистрации. Например, сегодня пройдет лекция «Визуальная культура бренда в эпоху короткого контента» и дискуссия «Стилист сегодня. Кто и как формирует образ».
1: Марат, ну мы как самые модные от Европы Плюс должны пойти, я считаю.
0: Я пошел искать пригласительные.
1: Хорошо, тогда на связи.
0: Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.
1: Да, спасибо, Марат. Аплодисменты. Твою честь. Мы же двигаемся дальше. Карлит, Софи, Такер, Манхэттен прямо сейчас.

хит-бэк. В твоей внимательности я не сомневаюсь, в твоей наслушанности суперхитов тоже, поэтому уверенная игра «Хитбэк» станет для тебя легкой прогулкой. Можно заполучить фирменную термобутылку от Европы Плюс. Невероятно красивая вещица синего цвета. Набирай 8495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после дати и суперхита «Take Me There». 8495-745-6565. Удачи!

0: Кинбэк. Александр из Брянска сразится за термобутылку от Европы Плюс. Александр, привет.
1: Привет.
0: Привет. Как понедельник проходит?
1: Хотелось бы лучше.
0: Хотелось бы лучше.
1: Все-таки понедельник.
0: А, да?
1: Да, все-таки понедельник.
0: Все-таки понедельник. Работаешь сегодня, да, Александр?
1: Конечно, конечно.
0: Так, ну сейчас будем поправлять настроение с помощью подарков от Европы Плюс. Смотри, термобутылка может стать твоей, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире в этом часе. Три варианта для начала послушаем, потом будешь солировать, будешь давать свой ответ. Готов?
1: Готов.
0: Да, хорошо. Смотри, возможно, это был трек «The Weeknd» от Леони и Имран. Или трек «Mr. Know It All» от Тедди Свимса. Или «Мистер Лаверман» от Махонды. Так, Александр, ну что? Что скажешь?
1: Думаю, наверное, первое было.
0: Первое что было? Что было первое?
1: Первый трек.
0: Первый трек не звучал, ты хотел сказать, да?
1: Ну, наверное, да. Наверное, звучал второй все-таки.
0: Звучал все-таки второй. Вот это другое дело, Александр. Вот так-то лучше. Мистер Новый Чел от Тедди Свимса. Трек номер 2 звучал в этом часть. Молодец, я тебя поздравляю. Термобутылка тебе достается. Круто.
1: Ура, спасибо.
0: Вот и настроение уже чуть-чуть получше стало, согласись.
1: Конечно, намного лучше.
0: Намного лучше. Шикарно. Александр, еще раз аплодисменты, твоя честь. Мы двигаемся дальше. Basic Element, Touch You Right Now. Впереди на Европе Плюс.
2: Playbox на Европе Плюс. Kickback. Touch you right now.

0: Red Madonna и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас невероятно атмосферный трек. Ну еще бы, ну еще бы. Такие мастера приложили к нему свою руку. Чудо-дуэт, не иначе. А до конца часа нас ждет еще парочка дуэтов. Бибрекси, Дэвид Гетта, Сэд Гелл. Сразу после Филатова и Кэрис. Time Won't Wait. Здесь на Европе Плюс. Ну а мы с тобой услышимся завтра в Плейбоксе в это же время. Игра Food Time, битва Хитбэк также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каясов. Всем легкого понедельника.
1: Плейбокс.
2: На Европе Плюс.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЕ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
14: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
15: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniye. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит». Акции и доставка. 6+.
16: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
17: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
18: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
19: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
20: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
22: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного понедельника. В Москве 14:00.

отлично бы вписался в наш чарт, но, разумеется, при твоей поддержке на europaplus.ru. Ну, а кто сейчас, кто где, на какой позиции, на какой ступеньке у нас в чарте, у нас в хит-параде, все подробности, как всегда, лови на europaplus.ru. 14.19 в Москве. Меня зовут Алекс Мануилов. Всем классного понедельника.

немножечко того больше музыки. Second Voice, Support the Girls and Men, Two Colors и Катя Айова, которая просто феноменально выступила на живом завтраке с бригадой У в прошедшую пятницу. Так что, Катя, приходи к нам почаще, всегда тебе рады.

0: Анна Покурсова, это Кайра, впереди Сэлвор. Сейбул не заставит себя долго ждать, услышим диджей из Your Second Name. Бодренькое, что очень круто для понедельника, история от Кунгс, Galaxy. Ну а еще нас уже ждут Доминик Файк, Майли Сайрус, Нептуника. В ближайшие 30 минут на Европе Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой. А у нас Сергей дозвонился, расскажет о том, как классно проводить время с детьми в видеоиграх. Сергей, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
5: Да, Антон, коллеги, здравствуйте.
3: Коллеги.
5: Да. Ну, я еще не переключился с рабочего момента, да.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс.
7: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазин.

0: Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: доступны.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: хітов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного понедельника. В Москве 15 часов.

0: классный трек от Ифа от Нептуника только что. Привет, привет всем, кто слушает Европу Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Всем классного понедельника под лучшие хиты. Мы в ближайшие минуты взбодримся немного и помечтаем чуть-чуть, и немного задумаемся о том, о сём, а всё потому, что впереди треки разнохарактерные, но абсолютно хитовые. Это чистая правда.
1: Европа Плюс. If you don't like

Sounds на Европе Плюс, Rise Low. Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Мизмо, Воренер, Лорин, Алекс Ворон на низком старте. Музыка которого всегда пронизана искренностью и любовью. А впереди тот самый хит, который сделал Алекса настоящей суперзвездой во всем мире. Ждем Ordinary.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, дальше у нас прямо по курсу отличные хиты. Фарес, Мувмент и Джастин Бибер вместе Live My Life. Обязательно появится Тэвис Вимс, услышим мистер Know It All. Дивага, Slow Down. Между прочим, самый мощный, самый крутой прорыв недели у нас в Еврохит Топ 40. Slow Down сразу плюс 12 ступенек.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет.
2: Как
4: привет,
2: тебя зовут? Привет.
4: Наталья.
2: Наташа, ты где?
4: Опаздываю на работу.
2: Опаздываешь на работу? Все нормально, это между нами. Все нормально.
3: Да, не расстраивайся.
2: Все хорошо. Наташ, можно город, адрес, где работаешь, фамилию, снилс? Ну, чтобы понимали, через сколько тебя ждать.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
6: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика. Бизнесу быть. Дочка Банк.
8: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт.

0: итогам Гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфэн Мэйдж» – лучший в своем классе. До 31 октября «Донфэн Мэйдж» от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
1: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
2: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
18: Дальше только хит.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоист.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного понедельника. В Москве 16:00.

если я буду танцевать только с тобой и только с ними, конечно, на Европе Плюс, моя Мишель, ну и, разумеется, Баста. Ну, а через пару минут с нами уже Али Фарбан. Ждем классный дэнс под названием Body Talk. Но сначала...

0: ну и в реальной жизни, по-моему, эта тема для нее актуальна. Ray, where is my husband? А затем Coldplay. Ждем на Sky Full of Stars.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: bankvtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: со специалистом.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.com. 18+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Утро, будильник, завтрак – все привычно.
9: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
10: Пароль
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. Правительство России установило мораторий на проверки коммерческих объектов, получивших ущерб от атак и других средств воздействия. Мораторий будет действовать с сегодняшнего дня до 1 октября 2027 года. Он коснется объектов, пострадавших с 1 января 2026. В отношении них не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые восстанавливают пострадавшие объекты. С 1 октября подорожают билеты в плацкарты и общие вагоны. Также вырастет стоимость провоза багажа. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на распоряжение правительства, принятое еще в июле. Индексация прежде всего затронет тарифы на проезд в поездах дальнего следования в плацкарте, тогда как на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. Последнее повышение стоимости проезда в поездах произошло в декабре прошлого года. Тогда тарифы выросли более чем на 11%. И по итогам первой половины года суммарные объемы продаж протеиновых молочных коктейлей в России резко выросли. Реализация напитков с высокой питательной ценностью увеличилась в 415 раз год к году и достигла 21 миллиона килограммов в физическом выражении. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
1: На Европе Плюс.
2: Это топ-новости в Star News. Майли Сайрус намекнула на возможную серию концертов. Ранее, напомню, она объявила о двух шоу в Hollywood Bowl 16-18 октября в честь выхода своего нового альбома. В интервью Apple Music Майли назвала эти концерты генеральной репетицией и признала, что резиденция была ее изначальной идеей. Том Круз пошутил, что Тейлор Свифт проучила его на американском футболе. На матче Kansas City Chiefs актер сидел рядом с певицей. Тейлор объясняла Крузу правила игры, и он почувствовал себя полным дилетантом в этом вопросе. А еще Том Круз признался, что не против снять мюзикл «Диггер». Дело в том, что финальный трейлер «Диггера» с Томом Крузом заставил зрителей заподозрить, что фильм скрывает неожиданный жанровый поворот. Сам же фильм выходит 2 октября. Стало известно имя ребенка Леди Гаги. Напомню, 9 июня в Лос-Анджелесе у певицы и ее бойфренда Майкла Полански родилась дочь Роуз Бин Полански. Гага никогда не скрывала мечты о материнстве. В интервью она часто говорила, что хочет своим детям дать свободу самим решать, кем быть в этой жизни. Лиза из Blackpink рассказала о новом сольном проекте. Лиза описала его как фильм, где у каждой песни свой характер. По ее словам, EP — это история ее пути от тайских корней до сегодняшнего дня, и в нем много тайских элементов. Также выйдет документальный фильм «Always Lalisa». Певица признала, что теперь чувствует себя увереннее и хочет вдохновлять своих фанатов. Премьера фильма 12 октября. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Классный, отличный саунд, Music Sounds, именно так называется их трек. Привет, привет и отличного понедельника под отменные хиты. Это Европа Плюс и я, Алекс Мануилов. Ну а на горизонте Темпор Сити, впереди группа DNCE. Ну и, конечно, не забудем про ваши лучшие истории. Вспомним их в саундчеке «Бригады У» уже совсем скоро.

0: Софи Лэм, трек о токсичных отношениях. Трио Дэмбер Сити на Европе Плюс, и до того, как парни объединились, каждый из них был успешным сонграйтером и продюсером, между прочим. Self-Away, их большой, самый крупный, самый большой, самый успешный сингл, да, дебютный сингл, и сразу же успех. Группа Дэмбер Сити на Европе Плюс, ну а дальше, как и обещал, ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете о том, что с удовольствием бы повтори. А внимание.
3: Доброе утро, любимая бригада У. Ну, конечно же, это не обсуждается. Я бы повторила живой завтрак, но если по-другому, то я недавно приехала из Питера, и я там была целую неделю. Я бы повторила вот эту вот поездку в Питер на неделю. Это было шикарно.
2: Ну, жизнь у человека, да, недавно в Питер.
4: Да, я бы с удовольствием с тобой повторила эту поездку твою.
2: Да. Да, как-то хочется поближе к таким держаться, да, людям?
4: Да.
2: Ага, ладно, продолжим.
5: Бригада У, приветики, всем отличного дня. Я с огромным удовольствием бы еще раз повторила нашу с супругом свадьбу. Это тот случай, когда все прошло идеально. И несмотря на дождь и какие-то мелочи, день получился невероятно классным. Ох, мы хотим заработать много-много-много денег.

0: и реально какой-нибудь наш юбилей отметить практически так же, как мы отмечали свою свадьбу.
1: Круто.
2: Да, звучит круто. Угу. Все классно прошло, несмотря на дождь. Ну, почему родственники подрались.
1: Да почему? Классно. Видно, что классно было.
2: Да, да, да. Дальше.
3: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, страна. Я бы повторил период обучения в университете.
2: Как много тайн и загадок, да, в этой фразе. Период обучения в университете.
1: Интересно.
2: Ни слова про вечеринки, да?
1: Ага, период обучения.
2: Про общежитие.
1: Угу.
2: Так и хочется повторить период обучения в университете. Нет?
1: Нет.
2: А ты жила в общежитии когда-нибудь?
1: Нет, не жила. Очень хотела.
2: Не жила.
1: Но говорят, что это зря я хотела.
2: Да нет, не зря. Ну вот, если бы ты сейчас пошла, наверное, уже поздно. Всему свое время.
4: Всем привет, привет, бригаду. Жилой завтрак был вообще отличный. Мы поехали с Нижнего Новгорода в ночь на автобусе. Вообще было все супер. Усталость отступила. Круассаны съедены. Так еще и на сцене почитал гороскоп в качестве бородатого.
2: Да, да, ну у нас в этот раз такие были отборы на сцену. Бородатый, вперед.
5: Ребят, всем доброе утро. Я бы, наверное, не прочь повторить свой первый полет на самолете. Как сейчас помню, далекий 2008 год. Я студентка 4 курса, и мой первый рейс был Москва-Нью-Йорк.
2: Неожиданно.
5: Пусть это было 13 часов, но я бы его повторила, это было здорово.
1: Прикольно.
2: Да, неплохо, неплохо, неплохо.
1: Москва-Нью-Йорк.
2: А у тебя тоже есть похожая, да, вот эта история, когда ты в детском лагере в Италии была?
1: Ну, это был один раз.
2: Но поверь, наш коллектив это никогда не забудет. Ну, еще одна история.
6: Доброе утро, бригада У. В Красноярске есть такая штука, называется Родельбан. Как на полозьях вниз спускаешься. И говорят, что в России, по-моему, самая длинная она. Вот я бы на такой штуке еще раз прокатился. Это очень интересно. Посмотрите в интернете.
1: Мы катались.
2: Кто бы ты ни был, даже если ты директор этого Родельбана. Продано?
7: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

The Horizon, отличная история на Европе Зоя. Ну а Алекс Уоррен у нас следующий. Да, этот парень прошел очень много в своей жизни, но главное, достиг своего, достиг того, чего хотел, стал настоящей звездой. Ну и тот самый хит у нас впереди, который сейчас звучит на каждом концерте Алекс Уоррен. Через пару минут Fever Dream.

0: Европе Плюс, 17.50 в Москве. Всем отличного понедельника. И у нас уже совсем скоро Марк Д'Анджелони Ричи. Затем тот, кто без музыки себя просто не представляет и не хочет себя представлять без нее. Это Бруно Марс. Ждем Just The Way You Are.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Европа Плюс.

0: Европе плюс. Ну а в 7 вечера мы ждем Rush. Поговорим о навыках, которые необходимы каждому взрослому человеку. Надеюсь, тебе будет что сказать. Так что присоединяйся к разговору.
1: Европа плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают. Hey, no.

0: Радіонews.ру. Больше хітов, больше музики. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, а в российской столице уже 6.
3: Европа Плюс.
2: Игорь Акулов уже прилетел с новостями. Игорь, здравствуй, рассказывай.
4: Костя, привет, всем добрый вечер. Объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий в России значительно вырос. Россияне смогут носить наличные через банкоматы сторонних банков с помощью СБП, и мессенджер Telegram продолжает блокировку запрещенного контента. Подробности далее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять, причем, по его словам, это нужно делать как можно скорее. Так он прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа, который в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выступил за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с участием Москвы, Пекина и Вашингтона. Дмитрий Песков отметил, что сейчас, с точки зрения договорно-правовой базы, эта тема абсолютно оголена. Михаил Мишустин сообщил, что объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий в России по итогам прошлого года оценивается на уровне более 4 триллионов рублей. Это почти на 20% выше показателей предыдущего периода, и в текущем году положительная динамика сохраняется. По его словам, новые предприятия создаются по всей стране, в том числе на Дальнем Востоке, где реализуются значимые проекты строительства заводов по изготовлению фотоэлектронных преобразователей и СВЧ-компонентов, без которых не обходится ни одна современная система связи или навигации. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей. Клиенты всех кредитных организаций смогут внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на счет в другом банке. При этом решение о внедрении услуги банки будут принимать самостоятельно. Сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение суток и 200 тысяч рублей в течение месяца. Сейчас пополнить счет наличными можно только через устройство своего банка или его партнеров. Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал более 100 тысяч групп и каналов. Согласно статистике мессенджера, в субботу было заблокировано более 53 тысяч групп, а в воскресенье показатель составил 59,5 тысяч групп и каналов. Всего за предыдущую неделю Telegram заблокировал 471 тысячу групп и каналов, из них 1266 сообществ, связанных с терроризмом, а с начала года число блокировок составило более 26,5 миллионов. И на ВДНХ в Москве состоялся заплыв на гигантских тыквах в рамках осеннего фестиваля урожая. Он проходил с 10 по 27 сентября. Участники пришли в костюмах Шрека, ведьм, лягушек и других персонажей. В итоге золото за наряд досталось лягушке, серебро забрал Шрек, а бронзу получил Стич, а ролики с ними завирусились в соцсетях. Рекордсменом фестиваля стала гигантская тыква весом 817 килограммов, а в категории самых крупных кабачков победил овощ весом 61 килограмм и 300 граммов. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 34 копейки. Евро 95 рублей и 87 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

прямо сейчас здесь на Европе Плюс, но такая уже любимая, правда? Ведь звучит просто великолепно на 10 из 10. Это Two Colors, ребят, с которыми мы знакомы уже очень давно, Примадонна, и я думаю, что этот трек далеко пойдет в нашем Еврохит Топ 40. Тем более, когда наступила осень, да? Хочется вот такой вот классной летней музыки, веселой музыки, чтобы настроение было всегда на высоте. Так вот, на высоте оно будет, обещаю, потому что на ближайший час в ваших распоряжениях. Это Фомин, здрасте, отличного всем настроения. Ну и музыки классные я, естественно, тоже добавлю. В ближайшее время участник живого завтрака с бригадой У, который совсем недавно был на выступлении, вот в пятницу буквально, и вы можете его посмотреть на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывайте, это Лирик, услышим его аутентичное, но прежде Мизмо и классный летний трек, который, ну, вот прям растапливает мое сердечко в миг просто, с первых трех нот. Такой классный, такой здоровский и такой солнечный. Это Hello уже скоро здесь на Европе Плюс.

звучит стилево, конечно, безусловно. Лирик прямо сейчас аутентичная здесь на Европе Плюс. На живом завтраке он тоже был, и я думаю, что стоит это пересмотреть, если ты побывал на живом завтраке с бригадой У, а если не был, то тем более заглядывай на europaplus.ru, смотри видео, это было великолепно. Полный клуб. Люди довольные и счастливые. И это в 7 утра, прошу заметить. Ну, в общем, это не в последний раз, обещаю. Ну и, конечно же, обещаю, что впереди будет...

0: музыкальном плане вы и сами понимаете, что много, всегда, в любой момент, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну а вот что касаемо вечернего шоу «Rush», Антон Камолов, Артур и Саша скоро будут. И тема «Какой навык должен быть обязательным для всех взрослых?». Вот об этом сегодня побеседуем. Может быть, деньги считать, а может быть, умение водить автомобиль. А может быть, еще что-то. В общем, все варианты сегодня рассмотрим в прямом эфире, поэтому будь с нами, не пропусти «Rush» уже скоро. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер «Теннет Т7». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Теннет».
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
15: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
16: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
17: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
18: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. В Госдуме рассмотрят законопроект об опекунах для детей в экстренных ситуациях. Банк России предупредил о новой волне мошенников. И лингвисты порассуждали над словом «могнуть». Подробности далее. В Совете Федерации предложили Минюсту рассмотреть вопрос использования криптовалюты в качестве предмета залога. Такая рекомендация содержится в решении заседания секции цифровые валюты и криптоиндустрии. Прямая возможность оставлять криптовалюту как залог в законодательстве не прописана, хотя привлечь средства за счет криптовалюты можно и другими способами. По словам специалистов, такая возможность расширит способы обеспечения обязательств и сделает использование цифровых активов более понятным для бизнеса. В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается разрешить назначать временных опекунов детям по заявлению родителей в экстренных ситуациях. Документ предусматривает, что орган опеки вправе временно назначить опекуна или попечителя по заявлению родителей с указанием конкретного лица, если в интересах ребенка это необходимо немедленно. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в 62 регионах органы опеки требуют формальные документы об утрате попечения, получение которых занимает от нескольких месяцев до года, чего нужно стараться избегать. Банк России предупредил, что мошенники рассылают сообщения и письма о необходимости переоформить некую цифровую доверенность. Сообщения приходят от имени социального фонда, налоговой службы и ЦБ. Злоумышленники обращаются к адресату по имени и отчеству и указывают номер телефона профильного ведомства, который на самом деле принадлежит мошенникам. Если человек перезванивает, у него запрашивают коды из СМС, чтобы подтвердить смену номера для уведомлений в мобильном банке или на госуслугах. Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в китайском Ханчжоу с призовым фондом более 1 миллиона долларов. Он победил в полуфинале француза Кириана Жакке со счетом 7-6, 6-1. Следующим соперником Рублева будет Данил Медведев. Это полностью российский финал турнира, где первая и вторая ракетки страны поборются между собой. За карьеру Рублев выиграл у Медведева только 2 матча из 9. Финальный матч состоится завтра в 14:30 по московскому времени. И слово «могнуть», означающее затмить кого-то стилем, внешностью или успехом, вряд ли закрепится в русском языке или молодежном сленге. Об этом рассказали лингвисты. По их словам, даже молодежь постарше считает это слово исключительно сленговым, а использовать его в других ситуациях неуместно. Выражение ограничено молодежной субкультурой и держится на хайпе, то есть временном случайном ажиотаже. Поэтому любое другое мощное событие в соцсетях легко вытеснит его очень скоро. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 41 копейка. Евро на отметке 96 рублей и 25 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного понедельника!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Вот Игорь, кстати, не сказал «могнуть», да? Mm-hmm. Это же инфинитив «могнуть». Что сделать «могнуть» или что делать «могнуть». А есть вот «мы могнем» или «мы могнем»? Как правильно?
3: Наверное, мы могнем. Я вообще подумал, что это слово произошло от слова «могу».
1: Да.
3: Оказывается, нет, это же аббревиатура.
2: Нет, это же «Male of the Alpha Group». Кажется, да?
3: Да.
2: Главное,
3: да.
2: Альфа.
3: Альфа-самец группы. Понятие перекочевало в сообщество.
2: Мы это уже разбирали.
3: Лукс-максеров.
1: Саша, у меня обнуление сознания.
3: Короче, надо это выглядеть лучше соперника. Вот, что это обозначает.
1: Могнуть.
3: Могнуть.
2: Как бы ты альфа в своей стайке.
1: А Игорь в курсе акулов, который нам это рассказал? Мне кажется...
3: Ну, кстати, Игорь могнул только что здесь. Он выглядел как альфа. У него борода такая, серьга в ухе.
1: То есть это не связано с видом спорта могул?
3: Нет.
1: Ясно. Ясно.
3: С маглами тоже нет.
1: Совершенно не то. Друзья, переходим к нашей сегодняшней теме, которую будем обсуждать в ближайшие два часа. Какой навык должен быть обязательным для всех взрослых? Каким, что должны обязательно уметь делать все взрослые люди? Саш, ты как взрослый человек, самый, ну, самый ментально, по крайней мере, самый взрослый, расскажи.
2: Мы же, кстати, проходили тест на взрослость.
1: Ты сам пожелай.
2: Не просто взрослый. Костя еще меня перегонял.
3: Нет, Саш, ты была.
1: Не, ну, Костя, ты понятно.
2: Ну, в общем, я считаю, что...
3: Много с Алексеем Ивановичем.
2: Неплохо же бы, чтобы каждый взрослый умел говорить «нет». Вот это то, что мне, например, довольно плохо дается, и в целом выдерживать чужое недовольство. Если, например, тебе кто-то реагирует, обижается на тебя, чтобы ты мог это вынести без истерик, без
1: не
2: криков.
1: Не подключаться эмоционально, что типа, ну, это его проблемы.
2: Да, и мог сам спокойно говорить о том, что ты, например, обиделся.
3: Или могнуть.
2: Или могнуть. Но мне просто кажется, что люди, они как будто понимают, что они, например, обидели или что-то сделали, я никогда не скажу, а человек, может, вообще не понял.
1: Что он тебя обидел?
2: Да, и я таю обиду.
1: Подожди, а... Ну, да, окей, ладно. А то сейчас скажу, ты обидишься. Да. Так, Артур, ты считаешь, какие навыки важны?
3: Ну, во-первых, критическое мышление, скорее всего. Ага. Ставить все под сомнение и перепроверять. Факт чекать, если мы сегодня на сленге общаемся и все этими словами оперируем. Во-вторых, наверное, уметь адаптироваться по обстоятельствам. Вот так вот. То есть не сидеть и не ныть, говорить, все пропало, все остальные виноваты, и мне ничего не получается.
1: Собирать булочки в кулак.
2: Да,
3: ну вот просто уметь адаптироваться. Разные бывают ситуации, разные бывают вещи, и необходимо все-таки стойко продолжать делать что-то, что от тебя зависит, и что, может быть, и не зависит в том числе. Не знаю, адаптироваться к искусственному интеллекту, к примеру, там, да, адаптироваться к внедрению каких-то технологий. Не говорю, что
1: к стремительным изменениям
3: лапки,
1: реальности.
3: Все, да, тут я ничего не умею. Помогите мне Windows переустановить. Нет, должен учиться человек.
1: Ну, это интересно. А я решил про глобальное сказать. Что, мне кажется, каждый взрослый человек должен научиться заранее готовить карту, которую он будет расплачиваться в супермаркете на кассе. Или что-то. Не когда уже все стоят за ним, вот он достает.
3: Ладно, карта. А если это наличка еще, знаешь, которая начинает считать. Так, ага, так, а сколько там? 5575, да.
1: Нет,
3: так,
1: тут самое опасное, когда 50 рублей не посмотрите, и начинает везде смотреть эти 50 рублей.
3: Потом второй вопрос, который опять замедляет время вообще. Дисконтная карта у вас есть? Где-то была.
1: Да. Нет, а если...
3: Ага.
1: А что нужно сделать, чтобы... Что там, а что она дает? А там можно бонусы собирать. Я сейчас зарегистрируюсь.
3: Скачать приложение. Так, ага. А какое приложение сейчас? Что-то интернет тут не ловит. Все.
1: Вот тут хотелось бы взрослости.
3: Но надо уметь адаптироваться к этим обстоятельствам.
1: Согласен. Да, друзья, расскажите, что вы думаете? Какими навыками каждый взрослый должен обладать? Должен уметь что-то делать? Что-то у него должно быть неврожденное, но, по крайней мере, изученная, обученная. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовой. Закидывайте там, где вам удобнее всего. Можете, например, сделать это в официальной группе Европа Плюс в ВК.

0: Обсуждаем сегодня тему, каким навыком должен владеть каждый взрослый. Сообщение от наших слушателей. Дмитрий пишет: я впервые получил зарплату в 18 лет, умудрился потратить ее за неделю. Тогда я понял.
1: Но это какой навык? Уметь распоряжаться деньгами? Или уметь сохранять деньги?
0: Но вот Дмитрий пишет, что никто вообще не учил меня обращаться с деньгами. То есть Дмитрий как бы вывалил на все, на окружающий мир. Он потратил все бабки.
1: Но с другой стороны, погодите, есть куча исследований о том, что зарплата тратится в первые там чуть ли не неделю, что ли, или даже несколько дней. То есть кем? Большая часть
0: Дмитрием?
1: Зарплаты нет любым взрослым человеком.
2: Так это
1: правило.
2: Первая зарплата. Вроде как по поверью ее нужно потратить только на себя.
1: По примете, когда ласточка наверху.
2: Ну правда, вот мне говорили, у меня была первая зарплата, мне сказали, что я хотела поделиться со своими родными, они сказали, что только на меня.
1: А ты слышала такую примету еще, Саш, что первая зарплата уже когда ты взрослый
0: в новом сезоне,
1: да, делится с коллегами, вот так вот.
0: В новом сезоне, то есть каждый сентябрь, каждый нечетный месяц.
2: А почему вы со мной не делитесь, вопрос?
0: Ну это женская примета для женщин.
1: Вопрос вообще. Слушай, ну как. Каждое 28 сентября, по приметам.
2: У меня мужская выдержка, поэтому я как...
0: Ну, в общем... Ты как хороший коньяк с выдержкой. Так, телефонный звонок.
1: Да, Вадим дозвонился, и Антон был бы рад, если бы Вадим был бы перед ним в очереди, потому что... Почему? Вадим расскажет сам. Вадим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Привет, привет, добрый вечер всем. Во-первых, я всегда... У меня вот такая есть... Ну, так я ее называю, функция, наверное. Я расставляю все по полочкам, расставляю приоритеты, и это вот у меня как-то с подросткового пошло. То, что, ну, как лучше запоминать или там ходить в магазин, да, зажимать всегда пальцы. Вот я, допустим, перед выходом в магазин, я смотрю, что мне надо купить, да, у меня получается 6 пунктов там. Все, я прихожу в магазин, многие там, ой, а что я хотел купить, забыл.
1: У вас один кулак сжат и один палец на другой руке сжат, да?
3: Не-не-не, я просто как бы уже по привычке руки знаю, что надо купить.
0: А вы знаете, подождите.
3: И хожу по...
0: Вадим, извините, а вот когда вы еще не привыкли там в голове пальцы зажимать, вы зажимали их физически, а как вот зажатыми пальцами набирать, там, не знаю, у вас один из пунктов арбуз, как вы со сжатыми пальцами арбуз-то поднимете? Я переживаю.
3: У меня руки сильные.
0: Понял, все, так.
3: Я могу и зажатыми пальцами его поднять.
2: А можно же и перепутать эти пункты. Ну, 6 зажатых, они же могут просто поменяться. 6.
3: Нет, а это без разницы, в какой последовательности. Ты просто знаешь, что тебе надо конкретно купить. Тебе надо купить 6 пунктов.
1: То есть, в целом, вы идете в магазин, если вам надо не более 10 продуктов, да? Потому что иначе...
3: Ну, можно сказать и так. Ну, как обычно, в магазин заходишь, да, и глаза разбегаются, ты покупаешь все, а потом на кассе ты понимаешь, что ты не купил основное, и деньги у тебя закончились.
0: Вадим, а у вас вот...
3: тут ты идешь, покупаешь основное. И уже заранее как бы ты знаешь примерно, что сколько стоит, ну, плюс-минус там 20-30 рублей. И подходя на кассе, ты уже знаешь, с меня должны взять не больше 1000. Подходишь на кассе, говорят, 800, там, 90 рублей. Ты ей даешь 1000, она тебе сдачу, и ты пошел.
0: Ну, вот последний очень мне нравится.
4: Да.
0: А на ранней стадии, вот когда вы вот это вот пальцы, ну, как вот узелок на память завязать, там кто-то на ладошке крестик рисует, да. Вадим, а вы, у вас конкретно, за конкретным пальцем была закреплена конкретная группа продуктов? То есть, например, безымянные — это колбасные изделия.
3: Нет, нет, нет, нет, нет. Это, наверное, пошло еще с детства, когда... Ну, это родители наши, да, там как-то записывали, чтобы ничего такого не забыть. А меня когда в магазин маленьким отправляли, говорили, надо купить хлеб, батон, там, молоко, да, и сахар. Ты заходишь в магазин, забыл, обратно возвращаешься, благо магазин был в доме, обратно возвращаешься, мам, я забыл, что надо купить. И она вот мне говорит, хлеб, батон, молоко, сахар. Я, ага, все, пальцы зажал.
0: Ага.
3: Прихожу в магазин.
0: Это интересно.
3: 4. А потом чего? 4. И начинаю вспоминать.
0: Это интересно. Вадим, спасибо большое. Такой интересный навык.
2: Взрослая метода.
0: Как это? Мнемоническая техника, да, по-моему, это как вот запоминать. Друзья, расскажите, какими навыками должен обладать каждый взрослый, какие навыки, может быть, есть у вас, тоже достаточно редкие, уникальные, как у Вадима, вот он про свой рассказал. Расскажите про себя, можете записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте либо в группу Европа Плюс ВК, либо можно записать голосовой на нашем сайте europaplus.ru.

0: кстати, изначально неправильно цифры присылала.
1: Там же нужно... В свою пользу или в чужую?
0: Я не знаю. Ну, там
2: или есть... ты римские приводила в римские цифры?
0: Там же есть первые цифры, есть вторые цифры.
1: Прости, что там есть цифры, потом есть точка и еще цифры.
2: Запятая, я бы даже назвал ее.
0: Я имею в виду счетчики вот эти.
2: Да, счетчики, мы про счетчики. Электрические или воды?
0: Воды.
2: Воды, так. Там, смотри,
0: три цифры. Там красные и черные.
2: Цифры? Ну, красный быстро крутится.
1: А еще два счетчика, горячий и холодный вода.
2: Синий и красный. И красный счетчик, и красные цифры.
0: Отсылать из них.
2: Все. Вообще все.
0: Ну, важны какие-то определенные первые, которые идут.
2: А, ты имеешь в виду, до какого знака после запятой надо отсылать? Кстати, вот это я не знаю. Я ввожу...
0: Вот Антон.
2: А я полностью ввожу. Я до сотых, с точностью до сотых. Я люблю точность. Я не кубометрами, я кубодециметрами.
1: Он ровно здесь поэтому и закрывает кран на время очистки зубов, потому что экономит вот эти самые десятитысячные.
2: Да. Кстати, если вы десятитысячные были. Ну, просто кубометр воды, вы представляете, сколько? Тонна воды.
1: Саш представляет, она платит за него.
2: Переплачивает. Не, мне, конечно, не представляет, она не уверена про это рассказывает. Друзья, расскажите, что уверенно должен уметь делать каждый взрослый человек. Каким навыком взрослые обязательно должны обладать. Поделитесь своими мнениями. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Какими навыками должны владеть все взрослые люди? Сообщение от наших слушателей. Альнур пишет, навык уметь быстро печатать на телефоне.
1: Да, я согласна. Вот у меня есть ученики. Недавно мы проводили некий тест.
0: Да. На старорусском.
1: Я решила его сделать онлайн, чтобы они печатали. И, оказывается, они совершенно не умеют печатать по-китайски. Ну, то есть очень медленно. Там было заготовлено время на минуту.
2: Там примерно 5000 иероглифов или сколько?
1: А там легко все
0: Там же выпадающие. Там они по группам.
1: Да, там вот латинские буквы, получается.
2: Не, но это все-таки другое немножко.
0: Подождите.
1: Ну, если ты учишь там, например, и по-английски, то есть печатать, и как бы по-китайски.
0: А по-русски?
1: По-русски тоже.
0: Ну, тоже не мешало бы,
1: не
0: да?
1: Не мешало бы,
2: Но
1: да.
2: у них же не китайская клавиатура, правда ведь?
1: Китайская.
2: Или мы про телефон говорим?
1: Про телефон.
0: А у них вот такой размер телефона.
2: Ну, все равно, нет, ну тут...
0: Ну, сколько там используют? 950 тысяч иероглифов, да, основные в китайском? Поэтому там на хорошую QWERTY, MERTY, PERTY,
1: DERTY. Нет, я про то, что на каких языках ты говоришь, на тех неплохо было бы уметь печатать.
0: Ну, быстро.
1: На... Ну именно, да, да, ну да, и на английском.
2: Просто, как правило, вот, например, я знаю какой-то язык, я тоже на нем медленно говорю. Ну, потому что веду
1: разные качества. Ну, печатаешь, мне кажется, ты неплохо по-английски.
2: Еще медленнее.
0: Ты очень неплохо печатаешь по-английски. Да. Совершенно непонятно, но неплохо.
2: Hello.
0: Вот.
2: Причем с буквой Йо.
1: Hello.
2: Английский немножко другое. Нет, ну китайский, это, во-первых, сложно, мне кажется, печатать, там вообще все расплывается.
0: Меня пугал китайский. Я когда-то был в Китае, и там водитель такси, он вез, он очень громко слушал музыку, он при этом подпевал, и он набирал смс-ку как раз на китайском языке. Во-первых, мне это... Он быстро ехал. Да. Я думаю, а как он? Я потом задумался. Их же этих иероглифов-то.
2: Но а ты знаешь, что он еще писал буквы про тебя в этот момент?
0: Везу тут одного.
2: Ага, Белоснежку одну.
0: Бледный вообще.
2: Прикинь.
0: Да.
2: Да. А
0: телефон звонок.
2: Дозвонилась Дина, расскажет свою историю. Дина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Европа
0: Дина.
3: Плюс. Я рада вас приветствовать. Мы с вами уже третий раз в эфире общаемся.
0: О, очень приятно. Юбилей. Давайте так называть.
3: Хорошо.
0: Дин, ну расскажите, какие навыки обязательно должны быть в арсенале взрослых людей?
3: Вы знаете, живя в квартире, я думала, что никогда мне не пригодятся навыки выколоть дрова и убирать снег во дворе, которые мне были навязаны в детстве. А оказалось 5 лет назад, что мне эти навыки все-таки пригодятся. Мы живем в своем доме, я вышла замуж удачно за хорошего, красивого мужа.
0: Дина.
3: У него большой дом, и нам очень нужны навыки.
0: Ну что ж удачного в таком замужестве, что вам приходится
2: колоть дрова,
0: косить траву? Чистить
3: Вы не понимаете, какое это блаженство ухаживать за своим участком, косить газон, облагораживать свой сад, садить плодовые деревья.
0: Ну это да. Что у вас посажено, расскажите, из плодово-ягодных?
3: Моя любимая ягода – ирга.
0: Ирга.
3: Я ее очень люблю.
0: Так. Она уже плодоносит?
3: Яблони.
0: Ирга уже плодоносит у вас?
3: Ягодки, очень вкусное варенье получается.
2: Да, а варенье вы умеете сделать? Консервировать все вот это дело? Стерилизовать банки, закручивать их специальным устройством?
3: Тоже умею, тоже в детстве все научилась. Думала, что никогда не пригодится.
0: Ничего себе. Слушайте,
2: а тут ирга такая,
0: да.
2: Приятно.
0: А ваш муж, он вырос в городе или он тоже вырос в
3: деревне? Он вырос в городе.
0: То есть он на вас смотрит и говорит, ты умеешь косить траву?
1: Или он вас учил?
0: Как
3: нет, это он косит траву, я ему на Новый год подарила газонокосилку.
2: Получается, газонокосилка косит траву так-то.
0: А он мечтал, наверное, вот бы на Новый год газонокосилку бы, а? Как раз телефон
3: старый.
0: Да,
3: мы как раз об этом с вами разговаривали в эфире Rush.
0: Да.
3: Что он купил себе снегоуборщик, а я ему газонокосилку.
0: А, точно, точняк, да. Ой, Дин, спасибо вам большое, спасибо за звонок. Да, короче, никогда не знаешь, какие навыки, которые тебе вот совершенно в детстве кажутся ненужными, а могут пригодиться во взрослом возрасте.
2: Ну, учитывая, что рано или поздно каждый взрослый начинает задумываться о своем доме, возможно,
0: вот,
2: правда пригодится.
0: Ну, вот доить корову. Вот кто-нибудь из вас умеет, Саша?
1: Мне кажется, жизнь заставит, ты быстренько научишь.
0: Ну, наверное, даже.
2: Жизнь заставит.
0: В смысле, корова. Сюда иди. Друзья, расскажите, по вашему мнению, какой навык должен быть обязательным для всех взрослых? Звоните 745-6565.

0: Какой навык должен быть обязательно для всех взрослых? Наша сегодняшняя тема. Друзья, расскажите про себя. Какой навык есть у вас, и вы считаете, он необходим всем окружающим. Можете нам позвонить, можете написать текстовое сообщение. А прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур. Тему.
2: Так, а тут пару дней назад в одном научном издании вышла статья, где ученые из католического университета Милана сказали, что каждому взрослому нужно развивать навыки контрфактуального мышления.
3: Ой, что
2: как
3: это?
2: У вас с этим? Контрфактуальное мышление.
0: Но я, слава богу, они итальянцы. Если бы они были англоговорящие, контрфактуальный как-то звучало бы.
2: Ну да. Так, что-то с пальцами связано опять.
0: Да, наверное.
2: Говорил нам наш первый слушатель. В общем, контрфактуальным мышлением называют способность переосмыслять прошлое, представляя разные обстоятельства или альтернативные исходы. И по мнению ученых, некоторым людям с таким умением, они относятся легче к чужим ошибкам, так как понимают, у обидчика был тяжелый период, он проговорился или он такой недотепа. Короче, то есть ты начинаешь
0: звучит
2: думать...
0: как будто про эмпатию.
2: Может быть, да. В том числе люди начинали вспоминать обиды какие-то. Потом начинали ставить себя на место обидчика. Почему он их обидел. Возможно, у него был плохой день, все накипело там и так далее. Придумали разные альтернативные сценарии, и прорабатывая, и проговаривая это, эта обида уже меньше делала им больно, и они отпускали, и качество жизни их улучшалось. Там было прям исследование, группа студентов, собственно, видимо, под руководством этих самых ученых, они проводили разные опросы, опыты, и начинали вставать на место обидчика. Вот так вот. Но, на самом деле, с одной стороны, ученые говорят, что вовсе не советуют забывать о неверности и лжи, делая вид, что ничего не происходило. Просто лишь попробовать рассмотреть еще одну ситуацию, возможно, это вам поможет немножко переосмыслить ваш опыт.
3: Просто уметь прощать как бы без этого человека. То есть мы же ему ничего не говорим, это сам собой, ты что-то думаешь, переосмысливаешь.
2: Да, просто вот у тебя получится, во-первых, победить гнев, и ты уже сможешь как-то взвешенно принять решение. Ты либо прям полностью прекращаешь с ним общение, либо можешь его даже где-то простить, например.
0: Не буду врать, я запутался. Но это полезный навык.
2: Ну, короче, попробовать, чтобы у истории было какое-то слагательное наклонение. Ты такой думаешь, если бы было вот так вот...
0: Посмотреть на ситуацию глазами другого человека.
2: Как бы это было вот так вот. И ты начинаешь придумать эту альтернативную вселенную какую-то, ставить себя на это место и с другого угла рассмотреть тот или иной простой.
0: Это вообще полезно, да, в любой ситуации, там какая-то, не знаю, какой-то спор, какая-то сделка, посмотреть на это глазами другой стороны.
2: Да,
0: вообще,
2: да,
0: выгодно,
2: абсолютно.
0: Выгодно, невыгодно, какие сложности, проблемки. Друзья, какие еще навыки, по вашему мнению, необходимы взрослым людям? Звоните нам 745-6565.

0: навыки, полезные для любого взрослого человека. Рекомендуют, советуют, навязывают наши слушатели. Анна пишет: каждый взрослый человек должен уметь ходить в магазин на полный желудок, дабы не напокупать разные вкусные, вредные всячины. Мне эта мудрость пришла с годами, пишет Анна. Ну, это правда ведь.
1: Ну, когда ты сильно наполнен, тебя немножко уже подташнивает от еды, поэтому тут нужно знать...
2: Ну, ведь тут замкнутый круг тоже.
1: Ну, да.
2: Ну, какой? У тебя, когда голодный желудок,
0: да.
2: Дома нет еды, ну, куда ты пойдешь? В магазин.
0: Ну, ты чуть-чуть...
1: Сходи
0: ты...
1: сначала в ресторан, а потом уже в магазин,
0: чтобы... У тебя должен быть...
1: наполнен желудок.
2: Это для экономии. Сходи в ресторан, а потом в магазин. Мы же экономим, в конце концов.
1: Кстати, когда ты хочешь есть в моменте, ты не пойдешь как будто в магазин, потому что там нужно готовить самостоятельно.
0: Ну, ты же можешь всякого...
1: А в ресторане подано.
2: Ну, чипсиков там взял.
0: Не покупать же готовую еду в магазине. Ну, неизвестно, да, из чего ее готовят.
1: Верно.
2: Кто взял в ресторане?
0: Да. А ты что, не стал ботулизм там в некоторых этих пластиковых контейнерах?
2: Ну, ровно, видимо, для этого, в том числе, уже другая Анна написала, мы вот тоже то обсуждаем вашу тему, пришли к выводу, что взрослый человек должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать ОБЖ, ну и, конечно, быть собранным в экстренных ситуациях.
0: Ну, кстати говоря, это очень полезно.

0: Я бы не смогла
1: там
0: вам помочь.
1: Там непрямой массаж сердца. Можно финансово. Непрямой массаж сердца, там искусственное дыхание, вот эту как...
0: Вы бы смогли?
1: Я да.
2: Я не знаю. Я ни разу это не делал.
1: Я никогда не делал.
2: Технически, возможно, я что-то помню из уроков, но, с другой стороны, есть это, как это называется, эффект толпы, да, когда ты думаешь, что много людей вокруг, и кто-то да поможет.
0: И все стоят,
2: и никто не помогает.
1: Я готов был бы... Но меня смущает, конечно, вот это вот дыхание рот в рот. Я помню из учебника или где-то там, что можно...
2: Антон, у тебя усы ровно для этого есть.
1: Ну, чтобы от щекотки очнулся человек.
2: В том числе.
1: От щекотухи.
2: Ну, такой барьер, знаешь, чтобы не прикасаться.
1: Ну, не знаю, не знаю. Телефонный звонок у нас.
2: Игорь дозвонился, расскажет о своем полезном взрослом навыке. Игорь, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Всем привет, привет.
1: Здравствуйте, Игорь. Расскажите, какой навык вам кажется необходимым?
3: Слушайте, ну, в детстве, когда я был маленький, у меня была тетя, ей буквально там на 3 года она была старше меня, и меня она учила заплетать косички.
1: Так.
3: Я ни за что в жизни не мог подумать, что мне, когда я стану взрослым, у меня появится ребенок, это будет дочь, и мне пригодится этот навык.
1: Игорь, скажите, когда вы в первый раз начали заплетать косички дочки, жена удивилась?
3: Жена посмотрела и сказала, это что за пьяный кокошник?
2: Удивилась, получается.
0: Ну,
3: может быть, да.
0: А вы обычные косы или французские? Колоски? На выворот косы?
2: Экзамен начался, ничего себе.
3: Исключительно славянские косы, которые, знаете, вроде X, но похож на Y.
1: А почему вы используете тогда буквы X и Y, а не Х и У, если это русские косы, славянские?
3: А потому что если Х и У, это уже немножечко другое.
1: Не, мы ограничимся двумя буквами.
2: Слушайте, Игорь, а я видел лайфхак такой в интернете, какой-то отец тоже, он берет, значит, пылесос, забирает оттуда вот непосредственно саму насадку, которая пылесосит ковер, оставляет только трубу, туда все волосы заворачивает, и потом от пылесоса резинку насаживает на начало...
0: Мне кажется, как
1: хвоста.
0: Больно.
1: Да, на начало хвоста.
3: Не, ну... Тогда не получится поприкалываться над дочерью, когда ты ей делаешь нормально, как говорится, руками, когда у тебя там где-то залысина у нее видна, еще что-то, ты говоришь, а, дочь, ты уже лысеешь, а папа твой нет.
2: А сколько лет вашей дочке?
3: Моей дочери 2,5 годика.
2: Выкупает она ваш юмор?
3: Конечно. Она еще, как говорится, над батей стегает, еще больше, чем папа над ней. Особенно, когда едешь там, ее в садик везешь, она такая едет посреди дороги, такая, папа, иди, надо, ну, на ходу как бы.
1: На ходу, между прочим. Да, но в отца, Игорь, в отца. Игорь, спасибо большое за звонок. Так, умение заплетать косички.
0: Вы умеете?
1: Я да.
2: Я нет.
1: Но у меня младшая сестра была.
2: И какие у тебя косы получаются? Французская какая-то?
1: Вот я сейчас задумался.
0: На выбор.
2: Итальянская.
1: Хаю. Видимо, X, Y какие-то. Не знаю, давно не заплетал, не практиковался. Друзья, расскажите, какие навыки для взрослых людей вам кажутся необходимыми? Звоните. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте либо в группу Европа Плюс ВК, либо записывайте на нашем сайте.
4: На Европе Плюс.

0: Take Me There здесь на Европе Плюс. Наконец наступила эта взрослая жизнь, когда мы что хотим, что то и делаем.
1: Хотим, то и воротим.
0: Хотим, слушаем дойти, хотим посреди эфира, голосовое слушаем.
2: Привет, Европа Плюс. Слушайте, ну мне кажется, каждый взрослый человек должен уметь завязывать шнурки. Потому что вот он идет, и ты думаешь, господи, откуда ты такой взялся?
1: Так он просто развязался шнурок.
3: Ну, может такое быть.
1: Ну да.
3: А может некрасиво завязано.
0: Нет, бывает, люди не умеют завязывать.
1: Но они же не идут из-за этого сразу. Так, ну и не умею, я пойду тогда.
0: Можно
1: так
0: на узлы просто и обрезать шнур, чтобы коротенький был.
3: Ну а как, и впрыгивать узел все время завязанное? Mm-hmm. Я вообще не понимаю людей, которые не развязывают шнурки и снимают, надевают.
0: Я
1: не завязываю шнурки.
3: Нет, я...
1: Надо объясниться. Я умею завязывать шнурки.
0: Я тоже.
1: Ну, просто на кроссовках ты сразу делаешь такой комфортный узел.
3: Да.
1: Вы все, и с помощью лопатки, либо двух пальцев.
3: Мне нравится, когда плотненько, как носочек. Ладно, друзья, расскажите, какими навыками должны обладать взрослые люди. Звоните, пишите.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
13: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита, займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.

0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, какой навык должен быть обязательным для всех взрослых. Наши слушатели делятся предложениями, возможно, рассказывая о себе, а может быть, наоборот, то, чего не хватает им. Александр пишет: уметь отстоять свое место в очереди в больнице, победить всех бабушек и мне только спросить.
2: Это очень сложно.
1: Это вообще...
2: Я бы стояла в очереди.
3: Сейчас плюс-минус эта проблема решена электронной очередью.
1: Да. Это большое подспорье, правда.
3: И у тебя есть какой-то аргумент. У меня время тут.
2: Или в частную идти, где нет очереди.
1: Да тоже там может быть очередь, в принципе. Да. Есть очередь из платных.
2: Ужас. Кристина вот пишет: отличный навык для взрослого человека — суметь промолчать и больше слушать.
3: Промолчим.
1: В целом, да.
3: Так, Вова пишет: готовить. Меня мама с детства приучила готовить. Сначала просто помогал маме. Видел 1000 раз, как она изо дня в день готовит что-то. И по мере взросления начинала готовить целое блюдо. И мои любимые в том числе. Как-то попросил маму приготовить мое любимое блюдо. Но оно сложно готовиться. И мама сказала: раз ты его так любишь, научись и готовь, сколько влезет. И в тот момент ко мне пришло осознание, что действительно могу научиться готовить, делать то, что захочу, и не ждать кого-то взрослого. Научился готовить сочники, борщ, котлеты, весь сочники. Перечень своей любимой выпечки, вафли, такие на советской вафельнице с грибочками и круглые. Вафли тоже умеет Вова, да. В общем, сейчас у меня есть главная уверенность в себе, что я могу научиться всему, если захочу. То есть он с готовки начал,
2: очень круто для
3: пришел
2: мальчика.
3: К тому, что просто умение научиться чему-то новому.
1: Но мне кажется, когда ты часто готовишь, ты уже понимаешь, какие продукты с чем и как нормально совмещаются, женится во рту, как говорится. Как что готовить, что сначала обжарить, что пассеровать. Я прошу прощения.
3: А пассеровать — это что?
1: Ну, это что-то с готовкой.
3: Что-то с женитьбой связано.
1: Либо очень испугаться сильно. Так, вот Александр пишет такое сообщение: каждому взрослому нужен навык плакать, чтобы никто не видел.
2: А может, а почему никто не видит? Если кто-то увидит.
1: Александр, наверное, достаточно взрослый человек, потому что мне кажется,
2: в
1: метро России
2: вот ты едешь,
1: и плачешь.
2: И незнакомые люди тебя видят.
1: И плачут.
2: И плачут.
1: Они, когда тебя видят. Или ты плачешь, когда
2: ты
1: они
2: плачешь,
1: тебя видят.
2: Например.
1: Ты имеешь в виду, что, господи.
3: Это показная история. В конце концов, выйди на конечный, проплачься и сядь обратно.
1: Это ехать до конечной, там 40 минут.
3: Ты плакать хочешь или что? Или хочешь, чтобы тебя пожалели?
1: Ты на театральной.
2: Ты как мой папа.
1: На чеховской.
3: Что с театрал тут такой? Слезы какие-то пошли. Хорошие слезы, молодец. Умеешь вызвать слезу театральную. Наверное. А что уметь плакать? Слезы сами идут по себе.
1: Да? Нет, на самом деле, по поводу эмоций вообще, в принципе, говорят же, что современные психологи, что не надо эмоции запихивать в себя, и что показать свои эмоции, в том числе и мужчина может показать свои эмоции, и положительные, и отрицательные.
2: Вы когда в последний раз плакали?
1: Да, согласен с Артуром. Я думаю, какой-нибудь фильм или что-то
3: такое. Мне кажется,
2: это не считается.
1: Но они умеют нажать на нужные кнопки. Ты вроде нормально сидишь, ты ешь еще при этом.
3: А в конце такой поженится они или нет?
1: Да, или потом, если это ингредиенты во рту.
3: Она вернулась и догнала его. А потом включается какая-нибудь такой поп-рок в конце. Части, титры, ты думаешь: фуф, нормально.
1: И ты думаешь, каждый раз на этом месте, уже 18-й год подряд.
3: Да. Так, у нас голосование. Какой навык обязателен для взрослого человека? Максимум вариантов из предложенных, вообще из возможных, написала. Выбирайте. Готовить хотя бы 5 блюд, вот на основе сообщение от Вовы. Планировать бюджет, решать бытовые проблемы. Дальше. Жить одному. Говорить нет, Саш, твой вариант. Разбираться в документах. Уметь договариваться. Оказывать первую помощь. Признавать свои ошибки. Уметь отдыхать. Самому себя мотивировать. И вот пункт для тех людей, кто пишет: все вместе взятое. Уметь выбирать только один вариант.
1: Тут можно только один выбрать?
3: Можно только один.
1: Ребят, задача со звездочкой. Это будет непросто. Но голосуйте, подведем в конце часа итоги голосования и рассказывайте про себя, как вы считаете, каким навыком каждый должен обладать. Может быть, этот навык как раз есть у вас. Расскажите чуть подробнее, звоните. 745-6565, код Москвы 495.

0: Это Шакира в нашем эфире. Друзья, мы сегодня обсуждаем тему навыков, которые необходимы каждому взрослому человеку. Расскажите, как вы считаете, что должен уметь каждый взрослый. А пока послушаем все вместе рубрику Александры.
1: Это Раш.
2: Саша в тему.
3: Ребята, слово «мукуйоси» вам о чем-нибудь говорит?
0: Конечно, Саш, но перевести это и тем более повторять я бы не смог.
4: А я быстро набрать не смогу в телефоне, Саш. Mm-hmm.
3: А казалось бы, вы люди взрослые, я думала, вы владеете японскими терминами. Mm-hmm. Но ничего, я вам все расскажу. Бывает в жизни каждого такое, что у вас огромная корпорация, а сын, предположим, непутевый, инфантильный, у него совершенно отсутствуют навыки управления.
4: Ты ему говоришь, ну что ты за мукуйоси такой, да?
0: Ну мукуйосил ты, конечно.
3: Некому передать свое дело, и вот главы японских корпораций придумали...
4: Только делай, что это свой мукуйоси.
3: Придумали не систему. Называется она мукуйоси. Это когда семья находит толкового какого-то мужика со стороны, усыновляет его.
4: Толковый мужик со стороны. А что это было решение? Отец такой, неплохо было бы какого-нибудь толкового мужика бы найти.
0: Да, мужика со стороны.
3: Ну, ты понимаешь, что твой сын...
4: мужика у тебя не было нормального.
0: Со стороны.
3: Сын твой инфантильный. Он не понимает, он не может. Поэтому находят мужчину, который может.
0: Да.
3: Усыновляют
0: Артур,
3: его.
0: Держи.
3: Он берет фамилию или женится, если, например, у вас девочка.
0: А то есть настолько?
3: Да, ага. На дочери.
0: Его вводят в семью, в буквальном смысле.
3: Да, его прям усыновляют. Он полностью получает бизнес. И вот 98% таких усыновленных мужчин, им 20-30 лет. Они, у них карьера, у них семья. И они вот входят в какую-то другую семью. И экономисты подсчитали, что фирма «Смукуйоси» стабильно обгоняет конкурентов. Через такую схему проходят такие компании, как Toyota, Nintendo, Canon, еще Suzuki. Вот Suzuki довели это до искусства. Есть такой Осаку Сузуки. Он пришел, пришел он в семью через банк в 58 году. Ему было 24 года. Он стал четвертым приемным боссом, то есть аж четвертый человечек со стороны. Вывел бренд в мировые лидеры и взял вместо своего сына зятя.
0: То есть типа нельзя наемного менеджера взять на работу, нанять, потому что это семейная компания, должен быть член семьи.
3: Да,
0: обязательно член
3: нужно
0: семьи.
3: Передавать.
4: А если у тебя нет дочери, что делать?
0: У дочери.
3: А зачем тебе дочь?
0: Зачем тебе дочь?
4: Ну тебе же надо как-то вести его в семью свою.
3: Ты его просто как сына можешь взять.
0: Просто, да. Ты можешь и дочь взять как сына. Ну, нет или нельзя? Мукуйоси позволяет?
3: Дочь как сына нет.
0: А сына как дочь?
3: Дочь есть дочь. Сын дочь есть сын.
0: Ой, я запишу, где мой блокнот с Сашными цитатами.
3: Вот такой вот у нас мукуйоси
4: получается. Спасибо за сына и за дочь.
3: А какие еще навыки, помимо управления компанией, вы считаете важными для взрослого человека? Вы нам расскажите, запишите голосовое на сайт Европы+, под кнопкой «Записать голосовое» или в наше сообщество ВКонтакте.

0: Обсуждаем сегодня навыки, которые необходимы каждому взрослому человеку. Вот что рекомендуют и советуют наши слушатели. Так, вот такое вот сообщение от Анастасии. Я думаю, что нужно уметь делать уколы. Мало ли что. У моего мужа вот случилась сильная аллергия, пришлось сделать укол. Хотя я не умела, кстати. От страха уколола слишком слабо. Шприц от...
1: Отпружинил?
0: Отпрыгнул от булки.
1: Ага. Написано.
0: Что бы тут ни имелось в виду. Отпрыгнул. А вы той стороной пытались воткнуть шприц? Как там? От страха, в общем, пишет Анастасия, сама чуть не померла.
1: Тут ты тоже булочки-то напряг, так здорово.
0: Когда у тебя жена никогда уколы не делала.
1: Да. А по-моему, сейчас есть какие-то устройства даже, чтобы делать самостоятельные уколы.
0: Но я не уверен, там же тоже есть подкожный укол, который прям совсем не глубоко. И это можно такой типа вот устройство.
1: Подкожный — это как раз-таки в булке или нет?
0: А мне, ну, не обязательно. Может, по-моему, и в бедро, можно и в плечо, если есть у тебя под кожей жир.
1: Так.
0: Вот. А вот если это внутримышечный, то там уже через иглу. Не знаю, никогда не делал. Я знаю, что нужно во внешнюю верхнюю четверть булки надо. Вот это я знаю. И теоретически, если вы достаточно гибкий человек, можете как бы развернуться назад.
2: И зеркало там стоит? И ты как бы...
1: Как это выглядит ужасно, представляешь? Да? Ты стоишь напротив зеркала, пытаешься этим дротиком попасть себе на верхнюю четверть своей булки.
2: Ты взрослый, самостоятельный.
0: Да, а ведь человеку из дома напротив с биноклем не видно, что ты со шприцем стоишь. Просто он видит эту картину.
1: А там мухуёсик какой-то проглядывает. Так.
0: Опять так. А что там сегодня делает мухуёсик? Говорит этот обнаженный человек с биноклем. Так, телефон звонок у нас.
1: Дозвонился Денис, у него другая история. Денис, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте, Денис.
3: Да, вот обсуждается вопрос, что должен уметь взрослый человек.
0: Да.
3: И вот, на мой взгляд, взрослый человек должен уметь объяснять. Охочу объяснять. Вот я благодарен своему отцу, потому что он обладал этим талантом, и по большей части все, что у меня есть, говорят, что я знаю, что я умею, это выглядит, что очень доходчиво объяснял на разных примерах из жизни. Я это сейчас также применяю,
0: Денис,
3: для своих детей, для вот, просто собеседников.
0: Да, Денис, а это нужно объяснять что-то детям, когда они задают вопросы, там какие-то наивные детские, но по факту сложные, или это в каких-то бытовых ситуациях, конфликтах? Уважаемый, я вам объясняю еще раз вот это вот.
3: Ну, маленько не в том смысле, да. Именно когда идет какая-то беседа, да, и тебе нужно доходчиво объяснить свою точку зрения. Если человек не в курсе, как бы не понимает этого, да, то на его языке, скажем так, да, найти, в чем человек разбирается, и объяснить свою позицию на понятном ему языке, да, привести примеры из его возможной ситуации. И когда ты найдешь этот контакт, намного легче идет разговор, и человек сразу, как говорится, включается в тему.
0: Ну да, согласен. Вам пригождалось этот навык, вот не только с детьми, а вот именно со взрослыми в каких-то, да, ситуациях?
3: Конечно, потому что я вообще технический специалист, да, и вот когда технарю сложно объяснить тому же, скажем так, как там, каждый лирик или физик там может сказать, да, вот лирику, он говорит, я в этом ничего не понимаю, я говорю, погоди, вот смотри, и находишь какую-то тему близкую ему, и на примерах просто их начинаешь, и человек втягивается, вон оно, оказывается, как было.
1: И лирику в стихах?
3: Все, уже контакт.
2: Гуманитарий.
0: Да, Денис, спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, что вы думаете, какие навыки еще? Вот умение объяснять, действительно важный навык. Что добавите к этому списку? Звоните 745-6565.

0: Продолжаем обсуждать навыки, которыми нужно, должен владеть каждый взрослый человек. Вот что рекомендуют и пишут наши слушатели. Взрослому человеку нужно знать, как вести быт. Да, сейчас это упрощено, но даже машинами, аппаратами всякими, стиральная, посудомоечная, пылесос, очиститель воздуха и так далее, нужно знать, как пользоваться и не рассчитывать на них на 100%.
1: Противоречивость некая.
0: Ну, не надо на них, это машины, поработять. Сама лично я бы хотела научиться уверенно оказывать первую скорую помощь на природе. Например, что делать при отравлении ягодкой? Или как спасать человека от змеиного укуса?
1: Ну, от змеиного нужно высосать яд.
0: Высосать яд.
1: Высосать яд, да.
2: Но не от всех.
1: Да? А вот, кстати, вам нужно просто сплюнуть вот эту вот ерунду.
2: Ерунду это.
0: Специально плевательницу для яда надо с собой.
1: Я вот не сталкивалась с таким.
0: Ну, слава богу, Саша.
1: А если отравление, то, по-моему,

0: просто порошочек выпить надо.
1: Ну да, антидот. То есть каждой ядовитой ягоде ягода антидот. Ходите по лесу, и там, если волчья ягода, значит, надо...
2: Зайчью.
1: Куриную слепоту.
2: Так, Тамара написала. Каждый взрослый родитель должен уметь делать то, что умеет ваш ребенок. К примеру, мой сын учится в музыкальной школе в 4 классе. Супруг тоже закончил музыкальную школу и теперь учит своего сына. Написал Тамара.
0: Мне кажется, не обязательно.
1: А подождите, а супруг умел до этого? Он учился в детстве?
2: Параллельно они вместе поступили?
1: Ну, может, он так, я своего выучу, сейчас я быстренько сам научусь.
0: Если вот дочка идет на балет, папа, получается, тоже должен обладать.
2: Мама тогда.
1: Это уже материнская. Ага.
0: А если маму не тянет?
1: Должно потянуть. Ну, а я не понял, то есть это чтобы что? А вот, например,
0: чтобы
1: проверять уроки
0: наверное,
1: какие-то?
0: Наверное, помогать как-то. Мне кажется, нет. Ну, очень классно, когда ребенок знает, а родитель не знает. И как-то ты обособлен от него.
1: Ну да, но вот у меня он вот сын там занимается спортивными бальными танцами. Я танцую как бог. Я, да. Саш, ну ты это вообще знаешь. Разношу все вообще.
2: Только Саша знает, к сожалению.
1: Да, но я когда начинаю танцевать при сыне, ну сейчас он
2: уже... Но ты есть в контексте всех разных терминов, например, там, да? Знаешь, за что, какой балл даю, там.
1: Да нет, конечно.
0: Нет,
1: ты что, там это во-первых, сложно. Во-вторых, это память уже не та. Поэтому тяжело. Но я к тому, что он очень круто танцует, он там уже высокого уровня, спортсмен и все такое прочее. И для этого не нужно было, чтобы у него родители тоже были крутые спортсмены. Ну, то у Александра Плющенко, говорят, известный папа-фигурист. Я слышал.
2: Не помогает что-то.
1: Нет, ну потому что у него он начинает карьеру. Вот, но у Евгения Плющенко ведь не было папа-фигуриста, а он стал великим спортсменом, поэтому... Не знаю. А телефон-звонок у нас.
2: Дозвонился Михаил, расскажет, что, по его мнению, должен уметь каждый взрослый. Миша, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте,
3: добрый
1: Михаил.
3: Вечер. Ну, я считаю, что очень важный навык сейчас – это уметь искать информацию в интернете.
1: О, да.
3: Ну, немножко поясню. У меня есть товарищ, который до сих пор в 26-м году... Вот на элементарные вопросы, ну, сам не может пойти, как бы загуглить что-то там, и постоянно всех, как бы всем надоедает
0: может,
3: этими вопросами.
0: Пообщаться.
2: Может, он не умеет, он просто любит перекладывать вот этот процесс, знаете ли, искать, что-то ресерчить. Гораздо проще кому спросить. Миш, что там?
3: Может быть.
1: Ну, вообще, я обожаю людей, которые где-нибудь в комментариях в интернете, там, например, увидели незнакомое слово, и они пишут, это что такое? Ну, ты уже в интернете. Ну, напиши, вот что такое это, вот только
2: да,
1: в
2: написал.
1: Да, Михаил, а вот скажите, сейчас ведь есть другая опасность и сложность. То есть вы умеете искать в интернете информацию. Но как найти сейчас информацию, которая реальная? Потому что куча ложных фактов, фейковые какие-то вещи.
2: Фишинговые сайты еще есть.
1: Да, искусственный интеллект косячит и придумывает.
3: Соответственно, вытекающая из первого посыла – это навыки критического мышления.
1: Вот. То это, есть, да,
3: это
1: то, что мы вначале Артур как раз говорили.
3: Несколько источников, то есть как бы сравнить, не верить все, ну, не верить на слово, как бы, ну, как бы думать, да, то есть там отличать нормальные сайты, а тут, как вы сказали, фишинговых там всяких, ну и так далее. Это, ну, это, наверное, сейчас это один из важнейших навыков.
1: Это правда. Да.
2: Поэтому так проще попросить знакомого рассказать, что это за слово обозначает, а то сейчас разбираться там, целый день на это потратить. О, Миш, загугли, пожалуйста.
1: Да, Михаил, спасибо. Да. Спасибо большое за звонок. Ну, это правда очень важные навыки. И чем дальше, тем, судя по всему, они будут более важны. Ну, если человеку, конечно, важно получать реальную информацию, а не какую-то, которую ему хотят скормить. Друзья, а что думаете вы по поводу навыков, необходимых для каждого, давайте скажем, современного взрослого человека? Может быть, эти навыки есть как раз у вас, а может быть, их не хватает? Звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей про навыки, необходимые взрослым людям. А Сергей пишет: навык управления деньгами, анализа бюджета, выбора банковских продуктов, понимание основ инвестиций и налогообложения.
1: Согласна, да.
0: Да, поддерживаю. Да.
2: Что-то сложно.
0: Да, и это поддерживают тоже. Но вообще, конечно, потому что люди не читают никакие договоры, финансовой грамотности нет, и поэтому влезают в какие-то чудовищные с дикими процентами кредиты и вот это вот все.
2: Ну, один раз живем, чу.
1: Да, пробуют зато, не боятся.
0: Да, это просто дорогой урок инвестирования. Да, вот так вот это вы имеете в виду. Ну, да, друзья, а как вы думаете, какие еще навыки нужны взрослым людям? Навыки, может быть, ну, действительно, какие-то знания. Может быть, навык в буквальном смысле что-то уметь делать руками. Ну, потому что городские жители современно, они руками мало что умеют делать. А может быть, какая-то мелкая моторика, помимо того, что развивает определенные нейронные связи, еще может когда-нибудь пригодиться. Вот расскажите, что за такой вот навык может оказаться полезным и важным. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей про навыки, которые необходимы всем взрослым. Кристина пишет: я долго соглашалась на все. Подменить коллегу, помочь знакомому, пойти куда-то, куда мне не хотелось. И в итоге постоянно была уставшей, злилась на всех вокруг, хотя сама соглашалась. Угу. Сейчас считаю, что взрослый человек обязан уметь спокойно сказать «нет» и не придумывать для этого 10 оправданий.
1: Вот про то, что я говорила.
2: Mm-hmm. Либо назвать цену.
0: То есть... Поехали с нами тусовать.
1: Нет.
0: Ну, 15 тысяч рублей сейчас.
1: Но мне кажется, у человека, когда он боится сказать «нет», он думает, что он обидит человека. Но по факту никто не обижается. Вот я пробовала говорить «нет», но никто еще не обидится.
0: Мне кажется, даже не столько обидеть человека, сколько ты как будто обязан человеку. То есть он тебя зовет, надо, ты должен.
2: А если потом не позовут?
1: Ну, что за человек гнилой?
0: Что за человек, кстати?
2: Проверка такая.
0: Гниль обсыпется.
2: Ага, так.
1: Вот такое сообщение. Взрослый человек должен уметь вызвать сантехника, если потек кран или нужно опломбировать счетчик.
0: Вызвать сантехника. Не починить, да, а вызвать. Извините, пожалуйста.
1: По какому номеру вызывается сантехник?
2: У каждого свой, Саш, номер. Нет единого номера. Нет, типа 01, это там пожарный 02.
0: Хороший сантехник, это даже сложнее, чем хороший стоматолог.
1: Ну, если мне понадобится, я к вам обращусь.
2: Вот такой вывод получается, Антон.
0: Логично, да.
2: Да, так, а Наташа написала: каждый взрослый должен уметь быть ребенком. Искренне радоваться простому, удивляться новому, благодарить, опять же, искренне чувствовать, сочувствовать и в целом жить с открытым сердцем. У нас трое прекрасных дочек, и каждый день я учусь у них жить играючи.
0: Ну вот в перечисленном, да. А если капризничать без повода?
1: Ну это уже инфантилизм. Это как будто уже не...
0: Это не надо, это вы черт. То есть это уже не быть ребенком, это быть инфантильным.
2: Ну что
0: есть
2: капризничать без повода, они же манипулируют таким образом. Манипуляция тоже хороший навык.
0: Взрослые, для взрослых, для многих пригождается в жизни, да, да. А телефонный звонок?
2: Галина дозвонилась, и история от Галины, и ее взрослые важные навыки. Галина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. К вопросу капризничать без повода. Ага. Как раз у меня про это и есть навык, который, я считаю, как психолог, должен быть у каждого взрослого человека. Это способность уметь выводить себя из негативного состояния в позитивное. И для этого нужно знать, что конкретно себе может помочь.
2: Так.
3: Потому что для одного человека, допустим, да, вот считается, там, для девочек надо сходить пошопиться. Но мы настолько все разные, что для кого-то, для какой-то девочки условно, надо пойти на сапе покататься. Для кого-то позагорать. Ну, то есть важно изучать самого себя и понимать, что тебе поможет поменять внутри свое состояние. Потому что если ты залетаешь вот в такие негативные эмоции, то ты не можешь условно быть... родителям для своего ребенка, потому что ты сам, допустим, вот я сейчас мама ребенка, у которого школьные предметы, уроки, и понятное дело, что бывает иногда тоже, да, вот внутри, ну почему ты так не понимаешь, быстрее давай, вникай, но нужно вспоминать, да, что тебя может успокоить, глубокий вдох-выдох, просто там физически выйти, попить стакан воды выпить.
2: Вам повезло, Галин, кому-то каждого... главное на сапе приходится, да, даже в зимнее время искать.
3: Это мне.
0: Стакан воды. Галин, а как можно определить, вот что подходит именно тебе? Это только методом проб и ошибок?
3: Только эмпирическим, мне кажется, способом, потому что только через проживание на опыте тела ты можешь понять, что действительно тебе помогает. Но самый классный лайфхак, который я даю всем своим клиентам, у которых там тревожность, это так. Взять дома тазик с водой, например, если хочется, чтобы никто не слышал, или же если ты на море, в реке, то просто опускаешься под воду или в бассейне так. И орешь изо всех сил, выгоняя из себя все вот такие негативные. Так. Да, и никто не слышит, потому Галина, что подушку реально слышно.
0: Галина, вопрос. А если ты не только тревожник, но еще у тебя водобоязнь?
3: Сложный случай. Согласен. Надеть на всякий случай на рукавники и нырять и орать.
0: Ладно, Галин, спасибо большое, спасибо за совет, за рекомендацию. Так, запомнили. В подушке слышно?
1: Да. Ну и пусть слышно, ну а что?
0: Ну, действительно. А, друзья, расскажите, вы считаете, какие навыки необходимыми, очень важными, полезными для взрослых? Пишите, можете написать, например, в комментариях под сегодняшней темой в группе Европа Плюс в ВК.

0: такое сообщение от нашей слушательницы Сабины. Очень важный навык – это договороспособность. Ну, важно, то есть умение, умение договариваться, а я еще подумал, договоропонимание способность. То есть, когда ты берешь любой договор, рабочий договор, договор, не знаю, там в банке, еще где, и ты способность у тебя его понимать.
1: Ну, договороспособность в целом это же еще и про умение уступать, наверное.
0: К сожалению, да.
1: Да.
0: С грустью такие. Это нам, Сабина, не подходит. Но это действительно, да, умение коммуницировать, умение слышать вторую сторону, тоже мы про это говорили. Достаточно много сегодня. Друзья, осталось нам подвести итоги сегодняшнего голосования. Если еще свой голос не оставили, можете это сделать. На Европе
2: плюс. Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
10: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniye. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
14: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
15: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
16: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Айова и мы прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Это итоги нашего голосования. Мы тут спрашивали, какой навык обязателен для взрослого человека. Слушайте, ну нет какого-то явного лидера в этом голосовании, потому что вы голосовали за многое. Меньше всего голосовали за вариант, что важно уметь готовить хотя бы 5 блюд.
1: Слишком много, 5.
0: Всего 2%. А в этом смысле? Думаю, ну а что слишком много? Ну смотрите, омлет. Ну, первое, второе, третье.
1: Все, омлет,
0: ну и все.
1: Ну, омлет,
0: живи на омлете.
2: Да, это омлет, это если ты его подсушил, это как второе блюдо. Если такой жиденький еще, с оплюшками, то это как суп.
1: С сахаром это пирожное.
0: Да, а если еще вообще не сварить, то первое. Или как компот для связок. Полезно.
2: Морс.
0: Да, так, самый популярный вариант звучит так. Говорить нет. За него проголосовало 15% наших слушателей. На втором месте признать свои ошибки. Тут 13%. Но бронзу заняли два варианта: планировать бюджеты и решать бытовые проблемы.
2: Друзья, мы желаем приобрести все недостающие навыки для взрослых людей. К сожалению, взрослая жизнь очень скучная, поэтому навыки не помешают. Желаем удачи либо в освоении, либо чтобы у вас рядом были люди, которые, у которых эти навыки уже развиты в хорошем качестве.
0: Удобно устроились, ничего себе.
2: Ну, было бы классно.
0: Да.
2: Да, где бы таких найти. А прощаемся со всеми до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

Ну а в ближайшее время я проследил, чтобы музыка была действительно классной. Это Two Colors и Primadonna. Но прежде еще один участник живого завтрака с бригаду 26-го года. Это Звонки и его «Вот и все». X on

Но это точно не для тех, кто собирается сейчас на боковую. Это Two Colors и Примадонна прямо сейчас на Европе Плюс. Кстати, а для тех, кто уже все-таки отправился или собирается еще только, я напомню, что завтра с утра пораньше всех вас будет ждать бригада У. До 7 до 10 по столичному. Игры, подарки, сейф с деньгами, классная музыка, отличная компания. В общем, все, что так необходимо по утрам, завтра будет в бригаде У. Не проспи.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, погнали вперед. На очереди отличная музыка. Например, Тед Макрей и ее Sports Car. Раньше Warner, Ларин, Let Me Forget You. Ну а распечатаем новый час вместе с Тедди Свимс, Мистер Ноутол. Только суперхиты впереди.
2: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: лучшим на этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: «Магни-комбо». В «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Европаплюс.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ну круто, классно, мощно. На радиостанции номер один в России свежая работа от певицы Майли Сайрус под названием Best Passways. И если посмотреть клип на эту песню, то можно обратить внимание, что он похож на клипы 2000-х годов, в частности, на работы Мадонны, Леди Гаги, Бритни Спирс и так далее. Но здесь можно только похвалить Майли Сайрус, ведь есть с кого и было с кого брать правильный пример. Всем еще раз большущий привет, кто с нами. Меня зовут Саша Гринченко. Вместе с тобой продолжу проводить этот вечер и ночь, в том числе в компании мировых хитов. На очереди музыкант Дать, его «Take Me There», «Летим вперед».

на Европе Плюс. Трек проекта «Дивак» «Slow Down», и в нашем случае замедляться точно не стоит. Все-таки только первый рабочий день позади, а значит быстрее, выше, сильнее, как говорится. Так что набирайся сил, чтобы завтра днем быть на максималках. Чтобы так и было, продолжу ставить мощные хиты. В продолжении услышим «Бай Индия» с темой «Спектакль». Также появятся «Драконы» и «Imagine Dragons», если быть точнее, с хитом «Bones». Ну и успеем заценить клан «Carousel Ride», так что будь рядом.

0: или я буду танцевать? Чуть раньше еще одна коллаборация от Шакиры и Burna Boy, Die Die. А также расслабляющая история The Second Voice, Let Me Be. Все это уже скоро. Тебе приятного отдыха в компании с Европой Плюс.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: тела.
1: С 14 сразу же на 5-ю позицию взлетел этот трек в чарте Еврохит ТОП-40 по итогам прошлой недели. Крутой скачок вверх, я считаю. Это Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. А вот если ты продолжишь голосовать, то в пятницу этот дуэт может оказаться в тройке лидеров. Посмотрим, как это будет. А музыкальные итоги по пятницам подведет Алекс Манылов. Залетай, поддерживай на сайте europaplus.ru. В Москве 11 часов 20 минут. Летим вперед, а там Майли Сайрус с работой End of the World.
2: Алекс Манойлов. Лучший дебют. Жерель Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine. Крутейший взлет. Divac Slow Down. Номер один по-прежнему Дати. Take me there. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Ну, это стиль. По-другому не скажешь. На Европе Плюс динамичная история Shine от команды артистов. Их здесь немало. Это Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Новинка, которая уже успела покорить большинство любителей электронной музыки по всей планете. На этом ни в коем случае не останавливаемся. Тебе желаем максимально уютно провести вечер и ночь понедельника, уже вторника у кого-то. Ну, а далее в музыкальных планах услышать Алекса Ворона с хитом Fever Dream. Так что будь рядом.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, впереди еще больше крутых хитов. Появится группа Cat's Eye с темой Animal. Sonic, свежая история от Карлиты и Софи Такер, Манхэттен.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем доброй ночи в Москве. 12.

Плюс группа, в которую выбрали девчонок, только представь себе, 120 тысяч участниц. А над песней работали продюсеры Амар Феди, Блэйк Слэткин, те самые ребята, которые делали хиты для Джастина Бибера и Лил Нас Экс. В общем, все максимально круто и серьезно. Нам с тобой тоже надо всерьез расслабиться, отдохнуть. Завтра, как-никак, новый рабочий, так что набираемся сил. Нам в помощь Феликс Йен и София Элис Бэкстер с треком «Ready for Love» уже через 3 минуты. Оставайся.

это чистый кайф. Очень расслабляющий трек с классным вокалом. Это Зоя на Европе Плюс. Hold the horizon, hold it with me. Все верно, все верно. Держим музыкальный горизонт вместе и поднимаем себе любимым настроение. Но все равно никто это лучше не сделает, как ребята из утреннего шоу «Бригада У». В Эл и Вике каждое буднее утро с 7 до 10 утра с юмором, гороскопом, сейфом в конце концов. В общем, все как мы любим, главное не проспать. Пока же летим вперед, навстречу лучшим хитам. Проект Мизма, его «Hello» уже скоро.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Больше классных хитов уже на подходе. Совсем скоро услышим команду Two Colors и трек «Примадонна». Чуть раньше лирик, его стильная вещица, аутентичная. А также Тедди Свимс, его «Мистер Know It All». Погнали дальше.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже час ночи.

Только что на Европе Плюс свежий трек «Примадонна» от проекта «Two Colors», за который я лично сейчас порадовался, ведь в пятницу он попал-таки в наш чарт Еврохит ТОП-40 и сразу так неплохо залетел на 29-ю строчку. Музыканты, если б смогли, сказали бы спасибо, хотя, мне кажется, они и так выражают это все новыми и новыми треками, так что не забывай поддерживать любимчиков на сайте europaplus.ru и оставайся поблизости, потому что через несколько минут в динамике ворвется... Дайте его кайфовая история «Take Me There». Расслабляемся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

было невероятно мощно на Европе Плюс. Богдан Медведь и его яркий сингл «Count on Me», который увидели и услышали вживую тысячи зрителей на живом завтраке с бригадой У. Крутое шоу прошло 25 сентября. Если вдруг пропустил, то полную версию можешь узнать и посмотреть на сайте europaplus.ru. Залетай, чекай, это действительно того стоит. Я, Саша Гринченко, в свою очередь приветствую всех и каждого, кто сейчас не спит. Продолжу ставить мощные хиты и в продолжении Али Фарбен и Рене Миллер с темой «Body Talk». Дождись.

Европа Плюс.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Да, впереди самые классные треки, самые модные. Появится Нептуника, What If. Чуть раньше стильная работа от Кима Sounds, Rise Slow. И также подвигаемся под Медузу и Генри Камомиль, Don't Wanna Go Home. Отдыхаем, расслабляемся и летим вперед.

0: на Европе Плюс, проект Нептуника с треком What If. Всем, кто не спит, еще раз большущий привет. А если все-таки собираешься ложиться, то узнал для тебя интересный факт про сон. В общем так, фаза медленного сна укрепляет воспоминания, а быстрая подрезает их, чтобы они не путались между собой. Если говорить проще, допустим, за день у тебя было несколько встреч, так вот медленный сон помогает их запомнить, а быстрый не перепутать, кто что сказал. Вот и решай теперь, как лучше поступить. В любом случае, желаю тебе ничего не забыть и ничего не перепутать в рабочий вторник. Я уж точно не забуду поставить трек Чимина под названием «Ху» уже через 3 минуты.
1: Европа плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: на Европе Плюс проект Сидерленд с треком Туту Туру. Музыканты, которые познакомились благодаря тому, что играли вместе в различных музыкальных проектах на протяжении целых 14 лет. И вот к чему привела такая творческая дружба. Кстати, как и где сейчас заводят друзей, мы обсудим вместе уже скоро с 7 до 9 вечера в шоу «Rush». Именно такая тема будет сегодня. Антон Камолов, Артур и Саша скоро вернутся, а ты не забывай звонить, писать и добавлять свои комментарии насчет дружбы и друзей, как же и где их заводить. Ну а пока летим дальше, впереди Алекс Ворон и его хит «Fever Dream». Дождись. Европа
1: плюс. On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, впереди большая порция самых разнообразных хитов. Появится новинка от Зои «Hold the Horizon». Также группа Кэтса и Хэнимал. И крутой чувак Тедди Свимс с темой «Мистер Новый Дол». Тебе отличного настроения, летим вперед.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Раш.
4: Включи свой.
5: Я когда-то был в Китае, и там водитель такси, он вез, он очень громко слушал музыку, он при этом подпевал, и он набирал смс-ку как раз на китайском языке. Но а ты знаешь, что он еще писал про тебя в этот момент? Везу тут одного. Ага,
6: Белоснежку одну.
5: Бледный вообще. Прикинь.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс.